0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

Радио Альфа. С гордостью представляем легендарные песни на 104.1 FM.

0: love is the answer.
1: Сегодня на передатчике «Радио Альфа» с 9 до 18 часов будут проводиться профилактические работы.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал. Зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

Сегодня на передатчике «Радио Альфа» с 9 до 18 часов будут проводиться профилактические работы.

0: 6 часов и 59 минут в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Начнем с новостей.
1: Здравствуйте. В России могут разрешить продажу рецептурных лекарств только по электронному рецепту. Минздрав уже разрабатывает соответствующий законопроект. Контролировать оборот препаратов планируют через систему мониторинга движения лекарств. Сейчас за продажу рецептурных препаратов без рецепта предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей, а для лекарств из списка особого контроля до 200 тысяч рублей. Новая система должна сделать контроль за оборотом таких препаратов более жестким и прозрачным. Развитие искусственного интеллекта может привести к отказу от письменных дипломных работ. Такой вариант допустил глава Миноборнауки Валерий Фальков. По его словам, вместо подготовки письменной работы выпускники могли бы сдать устный экзамен. Министр считает, что при таком формате проще объективно оценивать реальные знания и способности студента. Жители Пермского края смогут накопить на квартиру за 5 лет, подсчитали эксперты федерального портала «Мир квартир». В основу исследования легли данные Федеральной службы государственной статистики о зарплатах за февраль 2026 года, а также информация о средней стоимости квартир на вторичном рынке по регионам. В Пермском крае при средней цене за квартиру 4 миллиона 900 тысяч рублей и зарплате 80 тысяч рублей средней потребуется копить на квартиру 5 лет и 1 месяц. Фестиваль «Выходные на набережной» вновь пройдет в этом году в Закамске. Открытие состоится уже 30 мая. В этом году запланировано 11 мероприятий в течение всего лета. Флагманским событием станет фестиваль «Причал», который пройдет с 24 по 26 июля на территории всего района и Пермской судоверфи. Также на набережной Кировского района пройдет фестиваль «Про Этно». Открытие фестиваля состоится 30 мая. В 16:00 пройдет концерт на сцене УДК имени Кирова. На этом пока все новости. Курс доллара США, объявленный на сегодня Центробанком, составляет 70 рублей 90 копеек, евро 82.74. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 18 градусов. В течение дня пасмурно, возможен дождь, ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Днем до плюс 20, к вечеру до плюс 12.
2: Реклама. Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
3: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
6: Для слушателей старше 12 лет.

Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 7:10 в Перми, 28 мая на календаре четверг. И сегодня заканчивается период жаркой погоды. Плюс 18 градусов на данный момент. Еще хорошо, от к вечеру до плюс 12. И по всей видимости все дело будет в дожде, который начнется с 11 часов и продлится практически весь день. Ну, по крайней мере, об этом сказано в метеорологическом прогнозе. С вами Антон Нагибин. Легкого пробуждения.

0: 7.15, время Пермское. Вы слушаете радио Альфа. Дороги сейчас свободные. В Перми 2 балла из 10 по версии Яндекс.Карты. С точки А в точку Б без проблем у вас получится добраться. Впереди гороскоп. Лунный календарь, еще будут новости со всего света. Грядет, кстати, и чемпионат мира по футболу. В этом году он пройдет сразу в трех странах: США, Канаде и Мексике. И это не только праздник спорта, а еще праздник музыки. Кто выступит на финальном матче и какие песни исполнит? Об этом через 10 минут.
1: Радио Альфа 104.1 FM.
2: Сегодня на радио Альфа 104.1 FM будут проводиться профилактические работы.

0: 7.17, время Пермское, вы слушаете Радио Альфа. Вот, кстати, только что была заставка, что сегодня у нас будет профилактика. Я надеюсь, что она еще не началась, и я хоть куда-то вещаю, хоть с кем-то сейчас общаюсь. Всем вам доброе утро, друзья. Начнется она где-то с 10 часов, ну а пока все в порядке. Должно быть, Луна растет потихонечку, находится в знаке зодиака Скорпиона. Вот по прогнозам астрологов, день противоречивый. При этом растущая Луна добавляет энергии, активности – это хороший период для физических нагрузок. Поэтому, если вы сегодня опять будете колебаться, идете вы в спортзал или не идете, не надо этого делать. Идите. Просто идите, и все. Главное – дойти. Это мы с вами знаем. Сейчас гороскоп от Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, день сознательных усилий. Сконцентрируйтесь на том, что получается у вас хуже всего. Тельцы, будет трудно соблюдать баланс, чего бы он ни касался. Эмоции не дадут мыслить трезво. Близнецы, ваши запросы могут перейти на другой уровень. Либо вам захочется иметь другое количество, либо другое качество чего-то. Раки, может быть задето ваше самолюбие. Появятся или возобновятся обиды на близких, особенно на партнера или супруга. Вы. Единственным средством сохранения гармонии окажется компромисс, причем не в вашу пользу. Ну, лучше пусть будет так. Девы. Придется возвращаться к нерешенным вопросам. И на этот раз у вас не будет выбора. Придется делать то, что будет нужно. Весы. Вы столкнетесь с последствиями решений, принятых ранее. Возможно, денежные потери или разочарования. Скорпионы. День правильной постановки вопросов. Взгляд на ситуацию с неожиданной стороны решит массу проблем. Стрельцы. День проверки вашей надежности и доверия к вам. Из-за невнимательности или безалаберности вы можете потерять важного человека. Козероги. Пусть все, что вы делаете, будет в рамках правил и даже ритуалов. Не выходите за пределы своих полномочий. Водолеи. День, когда лучше сохранять дистанцию со всеми, кого вы не очень хорошо знаете. Вас могут подвести или даже подставить. Рыбы. Партнерство может дать трещину. Не стоит идти на уступки, если видите, что человек не готов сделать то же самое для вас.
1: Радио Альфа.

0: Хороша Габидж на 104.1 FM. Это та самая из Бондианы, где еще снимался Пирс Броснан и Софи Марсо. 1999 год. Фильм называется «И целого мира мало». Прямо сейчас обзор мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Объявлены хедлайнеры финального шоу чемпионата мира по футболу. Событие историческое. Впервые в перерыве решающего матча 19 июля устроят масштабный концерт. На стадион выйдут Мадонна, Шакира и корейская группа BTS. Шакира, кстати, записала новый гимн турнира. Трек под названием «Дай-дай». У Мадонны в июле тоже громкое событие. Выходит продолжение ее танцевального альбома «Confessions on a Dance Floor». А парни из BTS этой весной вернулись со службы в армии и сразу возглавили мировые хит-парады. Шоу продлится ровно 11 минут. Сам турнир обещает быть самым масштабным в истории. Матчи примут сразу три страны – США, Канада и Мексика. Главные фавориты турнира – Испания, Франция, Англия, Бразилия и Аргентина во главе с Лионелем Месси. А мы давайте послушаем фрагмент нового футбольного гимна

0: Поспорим, будет ли сегодня в Перми плюс 12 градусов. Но вот синоптики прямо уверены, что к вечеру именно так произойдет. Но сейчас достаточно тепло. О погоде сразу после выпуска новостей от Полины Поповой, спонсор выпуска ИП «Годин», Надежда Валентиновна, юридическое бюро. Вы слушаете «Радио Альфа».
1: Здравствуйте. В России зафиксированы массовые сбои в работе VPN-сервисов и прокси. Пользователи жалуются на ухудшение работы или полное отключение сервисов вне зависимости от оператора связи и региона. В 2025 году из федерального бюджета Пермский край получил финансирование на 40% больше, чем в 2024 году. Это позволило Прикамью занять 12-е место в России и первое место в ПФО по привлечению федерального финансирования. Посещаемость учреждений культуры в Прикамье выросла. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что за 5 лет посещаемость учреждений культуры увеличилась более чем в 2 раза. Ежегодно около 1 300 000 человек посещает муниципальные музеи региона. Россияне начали терять интерес к путешествиям по родине. Спрос на туры на предстоящий летний сезон снижается на 5%. Об этом НСН рассказал президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-2556-141. Город Пермь. Революции 60/1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: На радио «Альфа» о погоде. В Перми сейчас плюс 18 градусов. В течение дня пасмурно, возможен дождь. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Днем до плюс 20, к вечеру до плюс 12.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

7:43 в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сегодня на календаре 28.05. И вообще много различных событий. Не пятница вроде бы, но вот как-то так. Во-первых, начнем с того, что день брюнеток сегодня отмечается. Брюнетки, поздравляю вас. День специалиста негабаритных грузоперевозок. В общем, всех тех, кто занимается логистикой, водители техники и так далее. Доставка грузов в наше время прямо приобрела какие-то фантастические масштабы. Нам присылают все, что угодно, от пуговицы до холодильника. Международный день защиты женского здоровья, день SEO-оптимизатора в России. Это те, кто занимаются сайтами, чтобы они попадали в топовую выдачу по поиску. SEO переводится как Search Engine Optimization. Ну, вот так, оптимизация для поисковых систем, если по-русски совсем. И еще одно событие – это день пограничника в России. Поздравляю всех тех, кто служил, служит, кто защищает наши рубежи. Впереди дорожная информация и исторические факты. Расскажем про композитора Тихона Хренникова. Он, кстати, автор таких прекрасных песен, как «Давным-давно», «Московские окна» и другие. Но, впрочем, речь пойдет не только про его творческие способности, а про его фамилию.

0: Загруженность дорог в Перми не очень большая. 4 балла из 10. По версии Яндекс.Карт есть местами затруднения в движении. Вот эти места: улица Космонавта Леонова от железнодорожного переезда до Промышленной улицы, улица Попова от Екатеринской до Монастырской и Локомотивная от Фридриха Энгельса до площади Гайдара.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.
2: Сегодня на Радио Альфа 104.1 FM будут проводиться профилактические работы.

0: группа «Секрет». Песня называется «Это Питер, детка». Вчера в Санкт-Петербурге отмечали День города, 323 года. И вообще в течение всех этих дней, то есть сегодня, завтра и выходные, тоже будут праздничные события. 323 года исполнилось краевой столице. О, краевой, говорю. Северной столице, естественно, краевая там и... 7 часов 54 минуты, время Пермское. Сейчас для вас исторические факты, что связаны с сегодняшней датой.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 28 мая 1913 года в городе Ельце Липецкой области родился Тихон Хренников. Композитор, пианист, педагог, автор советских песенных хитов «Московские окна», «Колыбельная Светлане», «Давным-давно» и опера «Гусарская баллада». У фамилии композитора интересное происхождение. По легенде, в 18 веке в Россию приехал швед Бистрём из Энгёнинга. Он стал выращивать хрен, за это и получил прозвище «Хренник», а потомки стали носить фамилию по прозвищу. В Ельце были и другие выдающиеся личности с такой фамилией, например, Максим Хренников, один из основателей города и богатый хлеботорговец. Тихон Хренников был 10-м ребенком в купеческой семье. Играть на рояле он научился в 9 лет, а первое произведение написал в 13. Талант заметил выдающийся музыкант и педагог Михаил Гнесин и пригласил в Москву, в свой музыкальный техникум. Уже в годы учебы в консерватории Хренников был известным композитором и лауреатом разных премий. Он умер в 2007 году в 94 года. В Ельце есть его музей и проходит музыкальный фестиваль имени Хренникова.
4: Есть

Сколько капель дождя ожидается в Прикамье сегодня? Ну, явно не 10. Новости такие. В Пермском крае 28 мая ожидаются ливни, грозы и сильный ветер. В оригинальном МЧС напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности. Ну, вот такие вот прогнозы. О них подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и середине часа на радио «Альфа». Ну, а сейчас послушаем инструментальную жемчужину.

0: 8 часов и 2 минуты в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Турция сократит импорт нефти из России до самого низкого уровня за полтора года, пишет Reuters. Ожидается, что импорт нефти Urals в республику в мае составит в среднем около 160 тысяч баррелей в сутки. Это ниже показателя января-апреля 189 тысяч баррелей в сутки и мая 300 тысяч баррелей в сутки. Данные за 2025 год. С приближением лета мошенники активизировались и начали массово размещать в социальных сетях поддельные объявления о сдаче квартир и домов на курортах. Для привлечения внимания аферисты используют красивые фотографии, украденные из реальных объявлений. Преступники говорят о том, что очень много желающих и нужно как можно скорее забронировать эту квартиру или дом, иначе можно не успеть. Они просят предоплату или отправляют ссылку на фейковую платежную систему. Человек, сам того не понимая, вводит данные своей карты. По словам экспертов, самый безопасный способ бронировать жилье через специализированные сервисы, предоставляющие гарантии, и вносить предоплату не более 10%. В Прикамье количество причалов в ближайшие два года может увеличиться до 15, как отметил губернатор Дмитрий Махонин. Цитирую, 6 лет назад мы поставили себе цель возобновить судоходство по рекам Пермского края. Возродили Пермскую судоверфь, которая является единственным судостроительным предприятием на Урале. Конец цитаты, сказал Дмитрий Махонин. В ближайших планах обустроить модульные причалы в Добрянке и Осе и дебаркадеры на Перми Первой и в Усть-Качке. Еще за два года планируют установить в Аханске и Левшино. В Пермском крае средний размер автокредита в апреле составил 1 миллион 400 тысяч рублей. За год показатель увеличился на 17%. В апреле 2025 года он составлял 1 миллион 100 тысяч рублей. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй, пишет РБК «Пермь». Зимняя спартакиада сильнейших 2028 года пройдет в Пермском крае. Одной из площадок станет новая Пермь-арена на 10,5 тысяч мест. На этом пока все новости. Доллар сегодня 70,90, евро 82,72. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ИП «Давлетшин» Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». В Перми сейчас плюс 19 градусов, в течение дня пасмурно, возможен дождь, ветер юго-западный 4-6 метров в секунду, температура воздуха днем до плюс 21, к вечеру до плюс 12.
2: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00, 256-56-00.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Утро с любимой музыкой на радио «Альфа». 8 часов 9 минут в Перми. Кстати, есть и менее пессимистичные прогнозы погоды. Например, ГИС-центр ПГНИО сообщает, что в Перми к вечеру похолодает сегодня до плюс 15 градусов, а не до плюс 12, как об этом пишет Яндекс. Но так или иначе, как говорится, на этом двухнедельный период аномальной майской жары закончится. Сейчас минута драйва на 104.1 FM. Спонсор выпуска ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: «АвтоВАЗ» старается удивить. В салонах появилась лимитированная «Нива Тревел» с кожаным салоном. Тираж всего 1000 штук, цена от 1 900 000. Кожа наша, отечественная, причем сиденья сделали перфорированными. Выглядит аккуратно, а главное практично. Пролить кофе или испачкать кресло на бездорожье теперь не так страшно. Версия топовая, поэтому внутри есть все. От кондиционера и зимних обогревов до камеры заднего вида с омывателем. Но водителей со стажем больше интересует то, что под капотом. Туда наконец-то поставили новый мотор 1.8. Мощность скромная, 90 лошадиных сил, но прелесть в другом. Почти вся тяга доступна уже на самых низах. Профессионалы поймут. Для тяжелого груза или вязкой грязи это как раз то, что нужно. При этом «Нива» осталась с собой с честным полным приводом и клиренсом в 22 сантиметра. И пока менеджеры продают эту 1000 машин, инженеры уже упаковывают чемоданы на Петербургский экономический форум. 3 июня там обещают показать обновленную «Ниву Legend».
1: Реклама. Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
0: Радио «Альфа». Впереди дорожная информация, а через 7 минут будут новости со всего света. И поговорим про разрыв взаимоотношений между мужчины и женщины. Кто сильнее переживает? Ученые выяснили, что. А вот об этом уже в ближайшее время.
1: Реклама.
4: Алло?
5: Ты сегодня выходил из дома?
4: Что? Кто это?
5: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
4: Я не понимаю.
5: Новая «Лада» от 600 тысяч в «Сатурн Р Авто» в Кудымкаре. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
6: «Лада» от 600 тысяч рублей. Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
7: Мега Секонд Хенд. Новое поступление одежды. 3 тонны одежды. Цены доступные. Суббота. Мега Секонд Хенд. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
8: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок». Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270-0011. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Ну, что, взошла рассада-то у тебя?
10: Я не сажала.
9: Шиш, время-то идет.
10: Куплю все, что нужно в питомнике цветочные культуры Прикамье. У них свои теплицы, опытные агрономы и сотни видов растений.
11: Питомник цветочные культуры Прикамье. Рассада и саженцы цветов, плодово-ягодных, овощных и хвойных культур.
10: Высокое качество посадочного материала. Доступные цены.
11: Цветочные культуры Прикамье. Вторая Сорокинская, 65/1.
10: Подробности на сайте flowerbaza.ru.
12: Учитесь плавать вместе с Body Boom. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Body Boom на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
13: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
14: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранд 106, 594, 783, 57.
0: Загруженность дорог в Перми оценивается все еще в 4 балла из 10. По версии Яндекс.Карты, вот закончились дни школьные чудесные у ребят, и, соответственно, машин поменьше стало на улицах. Но все равно на Локомотивной улице от Фридриха Энгельса до площади Гайдара время проезда 7 минут. На улице Карпинского тоже небольшой затор от проспекта Декабристов до Стахановской улицы, на Пушкина от газет «Звезда» до Куйбышева.
2: Радио «Альфа» 104.1 FM.
15: Сегодня на радио «Альфа» 104.1 FM будут проводиться профилактические работы.

0: 8.18, вы слушаете радио «Альфа». Сейчас обо всем самом удивительном, что происходит в мире, расскажет Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Принято считать, что мужчины – это сильный пол. На деле это существа крайне ранимые. Исследование Бингентомского университета говорит, мужчины переносят разрыв отношений гораздо тяжелее и дольше, чем женщины. Пока прекрасная половина выговаривается подругам и меняет прическу, сильный пол молчит, копит стресс и годами не может прийти в себя. Психологи выделили 4 признака такой скрытой травмы. Первый – мужчина начинает спать сутками. Это попытка уйти в бессознательное состояние, чтобы заглушить боль. Второй признак – уход в видеоигры. Там все подчинено правилам, а после неудачи можно начать заново. Третий маркер – попытка немедленно завести новые отношения, хотя сразу окунаться с головой в новый роман – это ошибка. Четвертый признак – самоизоляция. Мужская дружба строится вокруг работы или хобби, но не ради душевных разговоров. Мужчине просто не с кем поделиться, он замыкается в себе и разрушает здоровье. Так что если ваш приятель резко пропал с радаров после расставания, не оставляйте его одного, вытащите из дома и поговорите. Наших ранимых мужчин надо беречь.
1: Радио «Альфа».
4: Реклама. Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей за килограмм. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
5: Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте. Утепление? Пожалуйста. Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене. Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет. Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
6: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
7: Нужен надежный забор или металлоизделие под заказ? Пармасталь. 3D-заборы, сварная сетка, перфолист, запчасти для сельхозтехники. Песчаная 1, склад 10А. Звоните 8-922-645-1513.
8: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
9: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, ОГРН 106-594-783-57.
10: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
1: Телефон рекламной службы 259-1700.
8: Радио «Альфа».
11: You shot me so damn good, bum bum. You shot me, then you caught me. I'm like damn, bum bum. I feel this body.

0: 21-летний Рик Эстли исполняет свой хит «Never Gonna Give You Up». «Ты никогда не бросишь ее». Есть такая байка, что он якобы придумал песню, когда увидел, как его продюсер разговаривает со своей девушкой часами по телефону. Сейчас Рику Эстли 60, исполнилось в феврале. Прямо сейчас для вас новости. Расскажем коротко о главных событиях четверга. Коротко — это именно та фраза, которая здесь в точку. Не больше минуты на все про все. Полина Попова продолжит далее.
1: Здравствуйте. Президент России Владимир Путин обратился с поздравлением к личному составу, гражданскому персоналу и ветеранам пограничной службы ФСБ России по случаю Дня пограничника. В своем выступлении глава государства отметил значимость службы пограничников для безопасности страны. Более 40% опрошенных россиян желают обновления состава партии в Госдуме. Таковы результаты исследования компании «Инсомар», сообщает «Коммерсант». В этом году впервые летние лагеря откроются на базе детских садов. Таких лагерей будет 19. В Пермском крае завершается двухнедельный период аномальной жары. Сегодня ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. К вечеру в Перми температура воздуха снизится. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа», ООО «АБС», «Ермак Печь» 59, «Новосилево» 37. В Перми сейчас плюс 19 градусов, в течение дня пасмурно, возможен дождь, ветер юго-западный 4-6 метров в секунду, температура воздуха днем до плюс 21, к вечеру до плюс 12.
2: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в «Ермак». Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине «Ермак Печи 59». Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51. ООО «АБС». Пермь, Васильева, 37А. ОГРН 114-434-501-43-30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: На радио Альфа всегда хорошая музыка. 8 часов 42 минуты. Впереди дорожная информация, исторические факты. Речь пойдет про брюнеток. Сегодня, кстати, их день. День брюнеток так и называется. Он был введен в пику, так сказать, дню блондинок, которых, кстати, гораздо меньше в мире. Какими свойствами обладают люди с темным цветом волос? Об этом через 7 минут.
1: Реклама.
2: Мы не сделаем из вас марафонца, но гулять вы точно будете чаще. В Арсадоме на Куфонина 1 безопасный двор в концепции «Играй-гуляй». Застройщик ОСЗ «Орсагрупп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
3: Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
4: Да я занят был, в банном чане сидел.
3: Один, что ли?
4: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала: «Я тоже попробую». В итоге я у себя дома в очереди стоял.
3: Где брал?
4: Пермские банные чаны. Записывай адрес. Улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чанзавод.ру. Парк идет, жизнь кипит.
5: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
6: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
5: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
7: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру. Ветаптека. ООО «Гудбой», 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
8: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
9: Ну вот и все. Уже весна. Весной и банька быть должна.
10: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochke.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.
11: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
0: Дорожная информация на радио Альфа. Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 5 баллов из 10. По версии индекс-карты, 12 минут может потерять, если сейчас движетесь по Стахановской улице Мира на участке от моста через железную дорогу до Советской Армии. На Стахановской шоссе Космонавтов до Мира тоже медленно машины едут. Это же касается улицы Уральской Сердамбы от Розаль Землячки до улицы Ленина. И Мира от Советской Армии до Карпинского здесь тоже есть. Небольшой заторчик на Локомотивной улице от Фридриха Энгельса до площади Гайдара тоже, как всегда.
12: Радио Альфа 104.1 FM.
13: Сегодня на Радио Альфа 104.1 FM будут проводиться профилактические работы.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 28 мая – Всемирный день брюнеток. Праздник появился в 2006 году как ответ Дню блондинок, который отмечают 31 мая. Слово «брюнетка» от французского «брюн», то есть «коричневый». Ген МЦ1Р, отвечающий за темный цвет волос, доминантный, и людей с темными волосами на Земле до 80%. Современные исследования показывают, что в среднем брюнеты лучше справляются со стрессом и легче переносят физнагрузки. Мнение о том, что брюнетки седеют раньше блондинок, неверно. Это индивидуально. Просто на темных волосах седина заметнее. Выражение «джентльмены предпочитают блондинок» в наши дни спорно. Исследования разнятся. Так, сотрудники крупнейшего англоязычного сайта знакомств, анализируя анкеты, выяснили, что современные мужчины предпочитают брюнеток с длинными волосами, голубыми глазами и татуировками под одеждой. В 21 веке корона на конкурсах красоты чаще доставалась брюнеткам, почти 60% случаев. А блондинки от природы Ева Грин, Анджелина Джоли и Дита Фон Сис прославились, став брюнетками.
1: Радио Альфа. Why do

0: Африканская продолжительность жизни приблизилась к 73 годам. Об этом губернатор Дмитрий Махонин сообщил во время ежегодного послания. И о других, кстати, каких-то интересных цифрах мы расскажем в наших новостных выпусках в начале, в середине часа на радио Альфа. В ближайшее время будет невероятный вопрос. Сегодня разыгрываю разовые абонементы в бассейн спортивный комплекс «Олимпия». Множественное число разовое здесь не просто так, потому что дарю победителю по 2 абонемента в одни руки. Наш номер телефона можете зафиксировать 257-0107. Ну а прямо сейчас инструментальная музыка. Спонсор ИП Старикова Анна Олеговна, питомник «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Перми 9 часов утра. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Загруженность строительных подрядчиков медленно, но растет. В апреле этого года обеспеченность контрактами выросла на 4%, а объем заказов на 9,5%. Индустрия показывает первые признаки восстановления после прошлогоднего падения, сообщает издание «Коммерсант». Накануне в Чайковском из-за сильных порывов ветра упали деревья, в результате чего погиб подросток. Еще одна несовершеннолетняя получила травмы и госпитализирована. Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Агафонов. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов многоквартирного дома на улице Луначарского в Перми. Об этом сообщает информационный центр СК России. По данным ведомства, подвалы дома 1972 года постройки длительное время затапливаются канализационными стоками из-за неисправных инженерных коммуникаций. Жильцы жалуются на запах, плесень и разрушение конструкции здания. В СК отмечают, что управляющая компания не принимает мер для проведения ремонта, а обращения жителей в различные инстанции результатов не дали. Хоккейный клуб «Молот» сократил расходы в 2025 году более чем на 20%. Пермская региональная общественная организация «Молот» отчиталась о финансовых результатах за 2025 год. За прошлый год на счета поступило взносов и пожертвований на 378 миллионов рублей. Снижение составило 7%. Годом ранее объем поступивших средств составлял 405 миллионов рублей. При этом в прошлом году «Молот» на 20% сократил расходы, использовав только 398 миллионов рублей, годом ранее 500 миллионов. Расходы на содержание аппарата клуба составили 22 миллиона рублей, что на 2 миллиона меньше, чем в 2024 году. Четверть пермяков путешествуют чаще одного раза в год. Для большинства на первом месте в поездке комфорт, а также получение новых эмоций. Жители Перми чаще всего выбирают смешанный формат, сочетание экскурсий, прогулок и отдыха, а также активности с насыщенной программой. Среди направлений лидируют поездки к морю, пишет РБК. Доллар 71.66, евро 83.29. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» погоде. В Перми сейчас плюс 21 градус. В течение дня пасмурно. Дождь, ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 21. К вечеру до плюс 12.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: 9:07 в Перми. Вы слушаете радио Альфа. Начинается обещанный ранее невероятный вопрос. И каждый из вас может к нему присоединиться и дать свой вариант ответа на него. 257-0107, наш номер телефона. Разыгрываю разовые абонементы в бассейн спортивного комплекса «Олимпия» на правах рекламы. «Олимпия» — это один из крупнейших водных спортивных комплексов Пермского края. Бассейны, сауны, фитнес-центры детского плавания — и все это в одном месте для активного отдыха и занятий спортом. Идем в «Олимпию». Город Пермь, улица Мира, 41, ПО «Спорткомплекс Олимпия Пермь». Итак, внимание, невероятный вопрос. Большинство из нас считает, что в такой момент музыка звучит по-особенному. Когда эмоции от музыки еще ярче? Интересно. Большинство из нас считает, что в такой момент музыка звучит по-особенному. Когда эмоции от музыки еще ярче? 257-0107, наш номер телефона. Буду ждать ваши предположения.
1: Реклама. Бань.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22. Где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми 204-36-35 18+.
3: Мега Секонд Хенд!
4: Новое поступление одежды! 3 тонны одежды! Цены доступные! Суббота! Мега Секонд Хенд! Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, 3-й этаж.
5: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
6: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
5: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
6: Значит так, берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
5: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-5011.
7: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
8: Загруженность дорог в Перми оценивается в 5 баллов из 10 по версии Яндекс.Карты. Вот на Стахановской улице и улице Мир от моста через железную дорогу до улицы Советской Армии в Рим проезда аж 15 минут, кстати. На улице Мира потеряете 9, от Советской Армии до Карпинского. На Стахановской улице от шоссе Космонавтов до Мира тоже медленно все. И на Локомотивной от улицы Фридриха Энгельса до площади Гайдара.
7: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 9.14, время Пермское. Вы слушаете радио Альфа. Невероятный вопрос только начался. Присоединяйтесь. Номер телефона 257-0107. Сегодня следующее задание. Большинство из нас считает, что в такой момент музыка звучит по-особенному, когда эмоции от музыки еще ярче. Как вы думаете?
1: Доброе утро. А возможно, когда влюблен человек?
0: Соглашусь с вами. На самом деле, на все 100%. Но ответ другой.
1: На свадьбе?
0: И здесь вот просто нельзя сказать, что это не так. Но опять же, ответ другой.
1: На выпускном. Школьном. Или в садичном.
0: На садичном только родители, наверное, скорее всего, ну, да, каким-то образом воспринимают какую-то, возможно, музыку. Но нет, не выпускной и не садик.
1: Не выпускной и не садик?
0: Да.
1: Последний звонок?
0: Хорошо, но это не последний звонок.
1: Неужели на сплаве?
0: На сплаве? А там что происходит?
1: Музыка, люди на гитаре играют.
0: Ну, тоже, на самом деле, тоже такое. Может быть, вполне когда-нибудь под вечер. Вот, да. И действительно получается. Но нет, вот тоже не то.
1: Ну, да что ж такое-то уже все варианты.
0: Да, я согласен, что во всех этих моментах вполне возможно, действительно, можно как-то ярче получать эмоции. Но есть еще один вариант, в котором как раз-таки, да.
1: Какой-то вариант.
0: Да.
1: Ладно, блин, думайте.
0: Спасибо. Доброе утро. Ваше предположение?
2: Здравствуйте. На свадьбе или когда человек находится в отпуске?
0: Ну, в отпуске интересно. То есть музыка по-особенному звучит. И еще
2: конечно
0: ярче. Ну, про свадьбу полностью согласен. В отпуске, не знаю, никогда не ощущал ничего подобного. Может, кто-то ощущал, вы, скорее всего, ощущали.
2: Но тогда на даче.
0: И не дача, и не отпуск, и не свадьба. А я пока предлагаю остановиться на этих вариантах, потому что это как будто бы все уже сказано. Но нет, есть еще моменты, когда музыка звучит по-особенному, когда эмоции от музыки еще ярче. 257-0107 наш номер телефона. Вот и пытаемся понять, что за момент такой.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Доброе утро. Овен, день сознательных усилий. Сконцентрируйтесь на том, что получается у вас хуже всего. Тельцы. Будет трудно соблюдать баланс, чего бы он ни касался. Эмоции не дадут мыслить трезво. Близнецы. Ваши запросы могут перейти на другой уровень. Либо вам захочется иметь другое количество, либо другое качество чего-то. Раки. Может быть задето ваше самолюбие. Появятся или возобновятся обиды на близких, особенно на партнера или супруга. Львы. Единственным средством сохранения гармонии окажется компромисс. Причем не в вашу пользу. Ну, лучше пусть будет так. Девы, придется возвращаться к нерешенным вопросам. И на этот раз у вас не будет выбора, придется делать то, что будет нужно. Весы, вы столкнетесь с последствиями решений, принятых ранее. Возможно, денежные потери или разочарования. Скорпионы, день правильной постановки вопросов. Взгляд на ситуацию с неожиданной стороны решит массу проблем. Стрельцы. День проверки вашей надежности и доверия к вам. Из-за невнимательности или безалаберности вы можете потерять важного человека. Козероги. Пусть все, что вы делаете, будет в рамках правил и даже ритуалов. Не выходите за пределы своих полномочий. Водолеи. День, когда лучше сохранять дистанцию со всеми, кого вы не очень хорошо знаете. Вас могут подвести или даже подставить. Рыба. Партнерство может дать трещину. Не стоит идти на уступки, если видите, что человек не готов сделать то же самое для вас.
3: Радио Альфа.

0: 9 часов 21 минута в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Невероятный вопрос продолжается. Большинство из нас считает, что в такой момент музыка звучит по-особенному, когда эмоции от музыки еще ярче. Может, кстати, не большинство, не знаю. Я вот как будто в это число не вхожу. Может, просто об этом никогда не задумывался. Так вот, перечислены были моменты уже ранее. Это свадьба, это какие-то, ну, в общем, яркие в жизни вещи, когда действительно музыка звучит по-особенному. Но есть еще один момент, в котором как раз-таки то же самое происходит. Что за момент? Пытаемся вот этот момент и найти. 257-0107, наш номер телефона. Вот такой сегодня невероятный. Доброе утро.
1: Доброе утро. Да. За рулем и в спортзале.
0: Ага, по-особенному звучит. Интересно. Хорошее предположение. Но нет, это не эти моменты.
2: А здравствуйте еще раз. А может быть это в театре на каком-нибудь спектакле?
0: Хорошо, но нет, это не какое-то мероприятие.
2: Ну, то есть и не концерт, допустим, любимого исполнителя.
0: Нет, хотя там тоже такое бывает. Я вот сам поражаюсь просто иногда нашим невероятным вопросом.
2: Возможно, на теплоходной прогулке.
0: Так, а там что такое? Все пляшут, танцуют.
2: Ну, как, на теплоходе музыка играет.
0: Не, ну нет, действительно, там тоже может быть такой классный какой-нибудь момент. Это определенно, но не теплоход.
2: Не теплоход. Неужели во время звучания гимна?
0: Так, звучит по-особенному в такой момент. Но музыка не звучит, а просто сам по себе момент такой.
2: Ну, так я и говорю,
0: не гимн. Нет, нет, нет. Не имеется гимн. В виду именно песня, то есть не гимн. А, гимн это немножко песня. Другое, да, да.
2: Именно песня, ну, может быть, когда исполняют, я не знаю, твою любимую песню.
0: Твою любимую песню?
2: На закат, в ресторане.
0: А, все понял, тоже момент. Нет, не то.
2: Да, в караоке поешь.
0: И да, это тоже не то.
2: Неужели, когда выбрал мелодию на звонок любимый?
0: Да не.
2: Нет. Ладно, будем еще думать.
0: Хорошо, спасибо. Понимаю ваше негодование, но есть такой момент, друзья. Большинство из нас считает, что в такой момент музыка звучит по-особенному, когда эмоции от музыки еще ярче. Вот вам вопрос. 257-0107, наш номер телефона.
3: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Объявлены хедлайнеры финального шоу чемпионата мира по футболу. Событие историческое. Впервые в перерыве решающего матча 19 июля устроят масштабный концерт. На стадион выйдут Мадонна, Шакира и корейская группа BTS. Шакира, кстати, записала новый гимн турнира. Трек под названием «Дай-дай». У Мадонны в июле тоже громкое событие. Выходит продолжение ее танцевального альбома «Confessions on a Dance Floor». А парни из BTS этой весной вернулись со службы в армии и сразу возглавили мировые хит-парады. Шоу продлится ровно 11 минут. Сам турнир обещает быть самым масштабным в истории. Матчи примут сразу три страны – США, Канада и Мексика. Главные фавориты турнира – Испания, Франция, Англия, Бразилия и Аргентина во главе с Лионелем Месси. А мы давайте послушаем фрагмент нового футбольного гимна

0: Радио Альфа.
1: Продолжается игра «Невероятный вопрос», и меньше чем через 2 минуты вы сможете к нему вновь присоединиться. Напомню вам, что спонсор у нас «Олимпия». На правах рекламы один из крупнейших водных спортивных комплексов Пермского края. Бассейны, сауны, фитнес-центры детского плавания. Все в одном месте для активного отдыха и занятий спортом. Идем в Олимпию, город Пермь, улица Мир 41, ООО «Спорткомплекс», Олимпия Пермь. Собственно, разыгрываю разовые абонементы в бассейн спортивного комплекса Олимпия.
0: Реклама. Мы не гарантируем, что соседи станут лучшими друзьями, но из-за места на парковке вы точно не поссоритесь. В Орсодоме на Куфонина 1 свой подземный паркинг с лифтом. Застройщик ООО «СЗ Орса Групп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
2: Я водитель. КамАЗ, УАЗ – моя тема. Иногда требуются запчасти, но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя «Комплект авто». Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор, оригинальные запчасти по хорошей цене, и сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ «Комплект авто» на Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
3: ООО «Комплект авто Пермь». УГРН 116-595-807-09-92.
4: Нужно покрасить и обновить, но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам, спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
5: На Магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
6: Вылечить боли в спине мне помогли занятия в центре кинезитерапии «Кинезис» при помощи проверенных упражнений на специальных тренажерах. Обращайтесь по любому адресу. Ленина, 87, Крупской, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Там вам обязательно помогут. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 259-1700.
7: Радио Альфа.
8: Сегодня на Радио Альфа 104.1 FM будут проводиться профилактические работы.

0: На радио «Альфа» игра «Невероятный вопрос». Присоединяйтесь. Номер телефона 257-0107. Большинство из нас считает, что в такой момент музыка звучит по-особенному, когда эмоции от музыки еще ярче. Вот такой вопрос, и ответы уже были. Свадьба, какие-то вообще яркие моменты в жизни, концерт. Кстати, там действительно музыка звучит еще ярче, особенно ваши любимые запоминаются эти моменты. Но есть еще какой-то момент, когда музыка звучит по-особенному. Вот, может быть, кто-то в этот момент испытывал какие-то такие вот эмоции, еще ярче от музыки, которую вы слышали неоднократно. 257-0107, наш номер телефона, еще раз повторю.
1: Здравствуйте. А может быть, это кульминация фильма?
0: Угу. Так, момент тоже. Но нет.
1: То есть имеется в виду прям момент, не минутное что-то?
0: Ну, какой-то вот момент. В такой момент музыка звучит по-особенному. То есть это тоже момент. Кульминация фильма.
1: Это может быть какой-то выигрыш, например, на радио «Альфа».
0: Ого! И заиграла любимая мелодия Криса Ри.
1: Да.
0: Так, хорошо. Нет, кстати.
1: Хорошо, закат, восход, просто хорошее настроение.
0: Ну, вот что-то подобное было, закат, восход, но не закат и не восход. И не просто.
1: И не просто.
0: Да-да-да.
1: Понятно. Вечер встречи, юбилей.
0: Угу. Это не праздничное событие, сразу скажу. То есть это не связано с каким-то мероприятием.
1: Ох, тогда надо думать.
0: Спасибо. Но в какой-то степени вы были близки. Не скажу где. Здравствуйте, ваш вариант.
2: Здравствуйте.
0: Да.
2: Я думаю, наверное, это марш Мендельсона во время регистрации брака.
0: Я точно скажу, что это правильный вариант. Имеется в виду по ощущениям. Но ответ другой. Естественно, что в тот момент совершенно все по-особенному звучит. Это яркий момент в жизни каждой пары. Но нет.
2: Спасибо.
0: Да вам спасибо за звонок. Это не мероприятие, друзья. Никакое вообще не связано с праздником. Здравствуйте, ваш вариант.
3: Здравствуйте. Да? Может быть, когда похороны проходят.
0: Так. Ну тут музыка еще ярче звучит. Ну, она не... Это не ярче звучит, да, она усиливает эмоции, я бы так сказал. Здесь все-таки какая-то яркость. То есть,
3: тогда, когда люди танцуют, тогда они музыку по-другому воспринимают.
0: В момент, скажем, такого энергичного танца. Хорошо, но тоже не то.
3: Когда спят.
0: Вот тут я даже не знаю, как это прокомментировать.
3: А некоторые на ночь включают, чтобы уснуть там или что-то.
0: Звучит по-особенно. Хорошо, невероятный вариант, абсолютно просто невероятный. Но не тот.
3: Подумаем.
0: Спасибо вам. Вот это да. Вот это мы идем дальше, друзья. Большинство из нас считает, что в такой момент музыка звучит по-особенному. Ладно, скажу не большинство, а просто некоторые из нас считают, что в такой момент музыка звучит по-особенному. Когда эмоции от музыки еще ярче. Это не какое-то мероприятие. Это, возможно, какой-то момент, когда вы сидите дома одни, а может быть, на веранде где-то сидите. И вот в такой момент... Почему-то у вас, кстати, музыка звучит ярче. Не знаю, звучала бы ли у меня она ярче, но вот у вас, возможно, звучит. 257-0107, наш номер телефона.
4: Здравствуйте. Дональд Трамп заявил о том, что поддерживает премьер-министра Армении Никола Пашиняна на предстоящих парламентских выборах в республике. По словам Трампа, Пашиняна полностью разделяет его видение будущего Армении и всего региона Южного Кавказа. Парламентские выборы в Армении пройдут в воскресенье 7 июня. Минцифра расширила перечень данных, которые операторы связи должны собирать и передавать для проведения оперативно-розыскных мероприятий. В список вошли паспортные и адресные данные абонентов, ИНН, банковские реквизиты, логины, сведения о местоположении и интернет-адресах, сообщает Коммерсант. Смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний снижается в Прикамье. Комплекс мер позволил на 25,5% сократить смертность от болезней сердечно-сосудистой системы и на 10% за 5 лет от онкологических заболеваний, пишет газета «Звезда» со ссылкой на главу Прикамья. Туризм стал важной частью экономики Пермского края. По словам губернатора Дмитрия Махонина, с 2021 года объем туристических услуг в регионе увеличился более чем в 5 раз и по итогам 2025 года составил почти 20 миллиардов рублей. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
5: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60-1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: На радио Альфа погоде. В Перми сейчас плюс 21 градус. В течение дня пасмурно. Дождь, ветер юго-западный, 4-6 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 21. К вечеру до плюс 12.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Альфа.

0: Вообще не верится, что сегодня похолодает. Уж сейчас очень даже неплохая погода, плюс 21 градус. Но вот в прогнозе стоит дождь где-то в районе 12 часов. Итак, внимание, друзья, продолжается у нас невероятный вопрос на Радио Альфа. И большинство, хотя скажу так, некоторые все-таки, не большинство из нас считают, что в такой момент музыка звучит по-особенному, когда эмоции от музыки еще ярче. Я намекнул, что это может быть какое-то одиночество, может, вы где-то на веранде сидите, и вот почему-то в такой момент музыка еще ярче. Что-то этому способствует.
1: Здравствуйте, может быть, это как рингтон музыка поставлена, например, когда начальник звонит, его музыка звучит, и тогда у человека либо любимый человек звонит, твоя мелодия поставлена.
0: Нет, это не связано с рингтоном, все-таки просто музыка.
2: А может быть, когда в окно заглянуло солнце?
0: Солнце? Так, хорошо. Ну, еще пока не точно.
2: Опять не точно. Свежий ветер.
0: Свежий ветер. Музыка звучит ярче. И тут тоже чуть-чуть не точно.
2: Тоже не точно. Просто тепло и комфортно.
0: Так, хорошо. Тепло, комфортно. Ну, вот не точно и все. Хотя близко. Здравствуйте, ваш вариант.
3: Да, добрый день. Да. Хотела бы ответить на вопрос.
0: Пожалуйста.
3: Мне кажется, что музыка звучит по-другому во время дождя.
0: Угу. Как это так получается?
3: Ну, потому что это какое-то такое... Шум дождя придает, может быть, какой-то романтик, или вот ты задумываешься о чем-то и начинаешь мыслями уходить куда-то, и музыка тебе помогает в этом, что ли, в каких-то мечтах, может быть, под шум дождя.
0: И сегодня... Каждый из нас, потому что дождь обещают, может это проверить. Я вас поздравляю. Это правильный вариант ответа. Когда идет дождь? Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
3: Меня зовут Ирина.
0: Ирина, я поздравляю вас. Вам в подарок разовые абонементы в бассейн спортивный комплекс «Олимпия». Ирина, расскажите, где вы сейчас находитесь? Чем занимаетесь? Можно пару добрых слов кому-нибудь передать?
3: Я нахожусь на работе. Я просто передаю привет всем жителям Перми, потому что прекрасная погода, хорошее настроение. Пусть поменьше вообще-то будет дождя. Лучше солнца.
4: Радио Альфа.
0: Вот как я и говорил, сегодня вроде как в прогнозе есть дождь. Погода вообще должна испортиться, к сожалению. Проверим, как вот звучит музыка ярче или нет. Впереди дорожная информация и исторические факты. Но невероятный вопрос проходит у нас каждый будний день с 9 до 10.
5: Реклама. Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая лимонад «Кола Классик» «Бочкари» 99 рублей за 1,9 литра. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
7: Завтрак от 259 рублей.
6: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
8: Вот, прикупил квартирку, думал, заживу. Но житья не дают. То пилят, то ругаются, то стучат, то музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из «Геометрии комфорта».
9: «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
10: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
11: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
12: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранец 106-594-783-57.
0: Загруженность дорог в Перми оценивается в 5 баллов из 10 возможных по версии Яндекс.Карты. Движение все еще плотное. Например, на Монастырской улице от Комсомольского проспекта до Попова, на Ленина от Сибирской до Попова, на Локомотивной от Фридриха Энгельса до Гайдара и на улице Попова от Пушкина до Монастырской.
4: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 9 часов 47 минут в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас альманах истории от Кати Григорьевой.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 28 мая 1913 года в городе Ельце Липецкой области родился Тихон Хренников. Композитор, пианист, педагог, автор советских песенных хитов «Московские окна», «Колыбельная Светлане», «Давным-давно» и оперы «Гусарская баллада». У фамилии композитора интересное происхождение. По легенде, в 18 веке в Россию приехал швед Бистрём из Энгёнинга. Он стал выращивать хрен. За это и получил прозвище «Хренник». А потомки стали носить фамилию по прозвищу. В Ельце были и другие выдающиеся личности с такой фамилией. Например, Максим Хренников, один из основателей города и богатый хлеботорговец. Тихон Хренников был 10-м ребенком в купеческой семье. Играть на рояле он научился в 9 лет, а первое произведение написал в 13. Талант заметил выдающийся музыкант и педагог Михаил Гнесин и пригласил в Москву, в свой музыкальный техникум. Уже в годы учебы в консерватории Хренников был известным композитором и лауреатом разных премий. Он умер в 2007 году в 94 года. В Ельце есть его музей и проходит музыкальный фестиваль имени Хренникова.

Перми после двухлетнего ремонта открыли экстрим-парк. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио «Альфа». В ближайшее время будет минута драйва, и речь пойдет про АвтоВАЗ и его нововведение. Кожаный салон в одной из моделей. В какой? Узнаете очень скоро. Ну а прямо сейчас улетаем в космос вместе с российским музыкальным коллективом, который исполняет электронную музыку. Это ППК. И, кстати, для нас это какая-то не шутка совершенно, я имею в виду полет в космос, потому что в Перми именно у нас производят жидкостные ракетные двигатели для первых ступеней ракет космического назначения.

0: Перми 10 часов утра, вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Иран нанес удар по авиабазе США в ответ на атаку. Любые дальнейшие атаки США вызовут более решительный ответ, заявил Корпус стражи Исламской революции, подчеркнув, что Вашингтон несет ответственность за последствия. Этой ночью США нанесли второй за неделю точечный удар по целям в Иране. С приближением лета мошенники активизировались и начали массово размещать в соцсетях поддельные объявления о сдаче квартир и домов на курортах, сообщает 360.ru. Для привлечения внимания аферисты используют красивые фотографии, украденные из реальных объявлений или сгенерированные нейросетями. Преступники говорят о том, что очень много желающих и нужно как можно скорее забронировать квартиру или дом, иначе можно не успеть. Просят предоплату или высылают ссылки на фейковую платежную систему. Человек, сам того не понимая, вводит данные своей карты. По словам экспертов, самый безопасный способ бронировать жилье через специализированные сервисы, предоставляющие гарантии, и вносить предоплату не более 10%. Более 2000 женщин в Пермском крае передумали делать аборты после консультации с акушерами в поликлиниках по месту жительства. Об этом заявил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин накануне. За прошлый год появилось более 2000 малышей, мамы которых решили сохранить беременность после консультации по месту наблюдения, уточнил Махонин. С 24 года в Прикамье в рамках диспансеризации женщины проверяют здоровье репродуктивной системы. Также благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям в прошлом году появилось на свет 446 младенцев. В Перми на шоссе космонавтов вандалы разбили 3 остановочных павильона. Это новые остановки, которые появились в прошлом году. Повреждены остановки спортшкола «Олимпиец» и «Песьянка», сообщает Минтранс. Сейчас коммунальные службы убрали осколки. Подано заявление в полицию. По предварительной информации, остановки были разбиты в начале этой недели, вечером в понедельник или ночью во вторник. Минтранс ищет свидетелей происшествия. Возможно, оно попало на видеорегистраторы автомобилей. В Перми готовится к строительству нового спортивного пространства «Территория спорта», которая появится на улице Лебедева. Проект предусматривает создание современного многофункционального комплекса с бассейном, ледовой ареной, универсальными залами для игровых видов спорта и открытым стадионом, сообщает Минстрой Прикамья. На этом пока все. Доллар 70.90, евро 82.72. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». На радио «Альфа» погоде. В Перми сейчас плюс 21 градус. В течение дня пасмурно. Дождь, ветер юго-западный, 4-6 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 21. К вечеру до плюс 12.
2: Реклама. Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
3: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: 10:01 время Пермское. Вот как в тему песня. Ливень. Сегодня ожидаются дожди, которые как раз-таки и прервут эту череду достаточно жарких дней. До плюс 12 градусов к вечеру. Всего лишь навсего. Мы уже отвыкли от такого. Это холодно. Всем доброе. Сейчас минута драйва. Спонсор выпуска ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: «АвтоВАЗ» старается удивить. В салонах появилась лимитированная «Нива Тревел» с кожаным салоном. Тираж всего 1000 штук, цена от 1 900 000. Кожа наша, отечественная, причем сиденья сделали перфорированными. Выглядит аккуратно, а главное практично. Пролить кофе или испачкать кресло на бездорожье теперь не так страшно. Версия топовая, поэтому внутри есть все. От кондиционера и зимних обогревов до камеры заднего вида с омывателем. Но водителей со стажем больше интересует то, что под капотом. Туда наконец-то поставили новый мотор 1.8. Мощность скромная, 90 лошадиных сил, но прелесть в другом. Почти вся тяга доступна уже на самых низах. Профессионалы поймут. Для тяжелого груза или вязкой грязи это как раз то, что нужно. При этом «Нива» осталась с собой с честным полным приводом и клиренсом в 22 сантиметра. И пока менеджеры продают эту 1000 машин, инженеры уже упаковывают чемоданы на Петербургский экономический форум. 3 июня там обещают показать обновленную «Ниву Legend».
1: Реклама. Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь НН» в «Груз Автоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Груз Автоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
4: Радио «Альфа».
0: Ученые выяснили, оказывается, мужчины переносят разрыв отношений тяжелее, чем женщины. Но внешне это может вообще никак не проявляться. Об этом расскажем через 10 минут в новостях со всего света.

0: История о том, как композиция кочевала от исполнителя к исполнителю, в итоге получилось то, что получилось. Тина Тернер на 104.1 FM изначально песню написали для Пола Янга, но он отказался. Затем трек записали для Бонни Тайлер, она ее исполнила, но вот Тина Тернер услышала ее версию и решила записать свою. Получилось легендарно. 10 часов, 20 минут в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас для вас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Принято считать, что мужчины — это сильный пол. На деле это существа крайне ранимые. Исследование Бенгентомского университета говорит, мужчины переносят разрыв отношений гораздо тяжелее и дольше, чем женщины. Пока прекрасная половина выговаривается подругам и меняет прическу, сильный пол молчит, копит стресс и годами не может прийти в себя. Психологи выделили 4 признака такой скрытой травмы. Первый – мужчина начинает спать сутками. Это попытка уйти в бессознательное состояние, чтобы заглушить боль. Второй признак – уход в видеоигры. Там все подчинено правилам, а после неудачи можно начать заново. Третий маркер – попытка немедленно завести новые отношения. Хотя сразу окунаться с головой в новый роман – это ошибка. Четвертый признак – самоизоляция. Мужская дружба строится вокруг работы или хобби, но не ради душевных разговоров. Мужчине просто не с кем поделиться, он замыкается в себе и разрушает здоровье. Так что если ваш приятель резко пропал с радаров после расставания, не оставляйте его одного, вытащите из дома и поговорите. Наших ранимых мужчин надо беречь.
1: Радио Альфа.

0: 10 часов 29 минут в Перми. Сегодня на радио Альфа профилактические работы, поэтому сигнал может прерываться. Если что, вы всегда можете послушать нас онлайн на сайте Альфа-ФМ, ну или с помощью своей умной колонки, что еще удобнее. Ну а прямо сейчас новости от Полины Поповой на 104.1 FM.
1: Здравствуйте. Минцифра расширила перечень данных, которые операторы связи должны собирать и передавать силовым структурам. Речь идет об адресах абонентов, паспортных данных, сведениях о счетах в банках и так далее, пишет «Коммерсант». На трассе Пермь-Ильинский началось строительство еще одной дополнительной полосы движения. Она появится на участке с 27 по 29 километры между кольцом у Заозерья и поворотом на Хохловку. Окончание работы запланировано на 31 августа этого года. Сегодня в Пермском крае сохранятся погодные условия, способствующие возникновению шквалов. Особенно высока их опасность на юго-востоке края. Шквалы вероятны и в Перми. Они могут быть сильнее, чем те, которые были накануне, предупреждают синоптики Классического университета. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа», ООО «АБС», «Ермак», «Печь», 59, «Новосилево», 37. В Перми сейчас плюс 21 градус, в течение дня пасмурно, дождь, ветер юго-западный, 4-6 метров в секунду, температура воздуха днем до плюс 21, к вечеру до плюс 12.
2: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? А? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51. ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

10:42 в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Впереди в рамках исторических фактов разберем сегодняшний праздничный день. День брюнеток. Почему именно брюнеток больше в мире? И какими свойствами обладают люди с темным цветом волос?

0: 10 часов 49 минут в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Сегодня день пограничника отмечается в России. Есть еще парочка праздников. Вот о них как раз-таки прямо сейчас. Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 28 мая – Всемирный день брюнеток. Праздник появился в 2006 году как ответ Дню блондинок, который отмечают 31 мая. Слово «брюнетка» от французского «брюн», то есть «коричневый». Ген МЦ1Р, отвечающий за темный цвет волос, доминантный, и людей с темными волосами на Земле до 80%. Современные исследования показывают, что в среднем брюнеты лучше справляются со стрессом и легче переносят физнагрузки. Мнение о том, что брюнетки седеют раньше блондинок, неверно. Это индивидуально. Просто на темных волосах седина заметнее. Выражение «джентльмены предпочитают блондинок» в наши дни спорно. Исследования разнятся. Так, сотрудники крупнейшего англоязычного сайта знакомств, анализируя анкеты, выяснили, что современные мужчины предпочитают брюнеток с длинными волосами, голубыми глазами и татуировками под одеждой. В 21 веке корона на конкурсах красоты чаще доставалась брюнеткам, почти 60% случаев. А блондинки от природы Ева Грин, Анджелина Джоли и Дита фон Сис прославились, став брюнетками.
2: Радио «Альфа».

Кстати, в Кировском районе вновь стартуют выходные на набережной Закамск – место силы. Подробнее об этом расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио «Альфа». А с вами был Антон Нагибин. Нескучного вам четверга. Сегодня, напомню вам, профилактические работы у нас присутствуют, поэтому сигнал может прерываться либо отсутствовать вовсе какое-то время, поэтому переходите на онлайн-вещание. Также нас можно слушать и на умных колонках. И к вашему вниманию, греческий композитор, я надеюсь, мне получится выговорить его фамилию, я тренировался за эфиром, Евангелос Одиссеас Папатанасиу. Получилось. На самом деле это Вангелис. Вот так он сократил свой псевдоним, чтобы все могли, собственно, его прочитать и произнести в любое время. Но пионер электронной музыки на 104.1 FM и его инструментальный хит.

0: Перми 11 часов и 1 минута. Вы слушаете «Радио Альфа» с новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. Правительство утвердило правила пожарной безопасности в лесах на период с 1 сентября этого года по 1 сентября 32 года. Большинство старых правил остались прежними, однако теперь мониторинг пожарной опасности и лесных пожаров будет проводиться с помощью специального ПО, который автоматически отслеживает ситуацию с помощью геоинформационных систем. Новые правила также расширяют список запретов в лесах с момента схождения снега до установления устойчивой дождливой осени. В этот период запрещается использовать пиротехнику. Кроме того, ширина противопожарных минерализованных полос, отделяющих леса от прилегающих земельных участков, где разрешено сжигать сухую траву, увеличена с полуметра до полутора метров. В Госдуму внесли законопроект. Он устанавливает единый федеральный минимум для зарплаты медработников. Согласно инициативе, их месячный доход за полную рабочую норму не может быть ниже 150% средней зарплаты по региону. Авторы инициативы рассчитывают на то, что это поможет улучшить кадровый состав в медицине, сделать медпомощь доступнее и качественнее, сообщает «Парламентская газета». Оценки за поведение в школах России будет выставлять педагогический коллектив, сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения России Марина Конева. По ее словам, в состав коллектива войдут, в частности, советники директора по воспитанию, учителя-логопеды, учителя-дефектологи и другие. В этом году, напомню, апробация системы проходит в 89 российских школах среди учащихся с 1 по 8 классы. В Прикамье количество причалов в ближайшие 2 года может увеличиться до 15. Как отметил губернатор Дмитрий Махонин, 6 лет назад поставили себе цель возобновить судоходство по рекам Пермского края, возродили пермскую судоверфь, которая является единственным судостроительным предприятием на Урале, рассказал губернатор. В ближайших планах обустроить модульные причалы в Добрянке и Осе и дебаркадеры на Перми 1 и в Усть-Качке. Еще за 2 года планируют установить в Ваханске и Левшино. В Пермском крае из-за изменений климата стали появляться насекомые из южных регионов страны. Например, в Прикамье уже были замечены такие южные насекомые, как богомол и медведка. Их видели в Чайковском районе. Скорее всего, это связано с потеплением климата. Насекомые могли прилететь из соседних регионов, рассказал тексту председатель Совета Пермского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы Юрий Хохлов. Напомню, богомолы – это крупные хищные насекомые. Они обитают преимущественно в южных регионах России, однако из-за потепления их арсенал сдвинулся на север. Этих насекомых теперь часто встречают также в Московской, Орловской, Рязанской, Ульяновской областях и даже в Санкт-Петербурге. Медведка относится к семейству крупных роющих насекомых. Сегодня ее можно встретить от южных границ России до широты Ленинградской области, пишет текст. Доллар сегодня 70.90, евро 82.72. Полина Попова, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды, спонсор выпуска ИП Давлетшин Рустам Рамильевич, компания Центр Металлокровли. Сегодня в Перми облачно, ожидается дождь, ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. В течение дня до плюс 21 градуса, к вечеру до плюс 12.
2: Реклама. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу, потому что чуть было не проехал мимо Центра Металлокровли.
3: А ведь опытные разведчики знают, в Центре Металлокровли качественный профнастил, металлочерепица, сайдинг, металлоштакет, и все это за один день.
2: Центр Металлокровли. Пермь. 256-56-00.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Альфа.

0: У нас отличная музыка для рабочего настроения. И Мишель Тлоу только что на Радио Альфа. Далее Эд Ширан, пока новости. Спонсор выпуска на Радио Альфа. ИП Година Надежда Валентиновна. Юридическое бюро.
1: Здравствуйте. Президент России Владимир Путин обратился с поздравлением к личному составу, гражданскому персоналу и ветеранам пограничной службы ФСБ России по случаю Дня пограничника. В своем выступлении глава государства отметил значимость службы пограничников для безопасности страны. Более 40% опрошенных россиян желают обновления состава партии в Госдуме. Таковы результаты исследования компании «Инсомар», сообщает «Коммерсант». В этом году впервые летние лагеря откроются на базе детских садов. Таких лагерей будет 19. В Пермском крае завершается двухнедельный период аномальной жары. Сегодня ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. К вечеру в Перми температура воздуха снизится. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60/1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: На Радио Альфа прогноз погоды. Сегодня в Перми облачно, ожидаются дожди, ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. В течение дня плюс 21 градус, а к вечеру температура воздуха опустится до отметки в плюс 12.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми полдень. С новостями четверга, Полина Попова.
1: Здравствуйте. Перечень показателей и критериев оценки автошкол, занимающихся обучением водителей соответствующих категорий и подкатегорий, начал действовать в России. Это следует из приказа МВД, пишет ТАСС. Автошколы, которые ведут профессиональное обучение водителей, будут оценивать

0: оценивать по доле кандидатов в водители, успешно сдавших теоретические и практические экзамены с первой попытки. Также оценка эффективности автошкол будет включать знания числа ДТП, значение. Также оценка эффективности автошкол будет включать значение числа ДТП, в которых погибли и пострадали люди, и произошедших из-за нарушений ПДД выпускниками, начинающими водителями. Рейтинг будут публиковать ежегодно на сайте Госавтоинспекции. Первые итоги не позднее 15 февраля 2028 года, то есть по итогам 2027 года. В Госдуму внесли законопроект. Он устанавливает единый федеральный минимум для зарплат медработников. Согласно инициативе, их месячный доход за полную рабочую норму не может быть ниже 150% средней зарплаты по региону. Авторы инициативы рассчитывают на то, что это поможет улучшить кадровый состав в медицине и сделать медпомощь доступнее и качественнее, сообщает «Парламентская газета». В Прикамье количество причалов в ближайшие два года может увеличиться до 15. Как отметил губернатор Дмитрий Махонин, 6 лет назад поставили себе цель возобновить судоходство по рекам Пермского края, возродили Пермскую судоверфь, которая является единственным судостроительным предприятием на Урале, рассказал губернатор. В ближайших планах обустроить модульные причалы в Добрянке и Осе и дебаркадеры на Перми Первой и Усть-Качке. Еще за два года планируют установить в Аханске и в Левшино. В Пермском крае из-за изменений климата стали появляться насекомые из южных регионов страны. Например, в Прикамье уже были замечены такие южные насекомые, как богомол и медведка. Их видели в Чайковском районе. Скорее всего, это связано с потеплением климата. Насекомые могли прилететь из соседних регионов, сказал председатель Совета Пермского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы Юрий Хохлов. Напомню, богомолы – это крупные хищные насекомые, которые обитают преимущественно в южных регионах России. Однако из-за потепления климата их ареал сдвинулся на север. Этих насекомых теперь часто встречают в Москве, Орловской, Рязанской, Ульяновской областях и в Санкт-Петербурге. Медведка относится к семейству крупных роющих насекомых. Сегодня ее можно встретить от южных границ России до широты Ленинградской области, пишет интернет-газета «Текст». Доллар сегодня 70.90, евро 82.72. Полина Попова, служба информации.
1: И о погоде на радио «Альфа». В Перми сегодня облачно, ожидаются дожди, ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Сейчас в Перми плюс 21 градус, к вечеру до плюс 12.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Легендарный хит — это Катин Крю на радио Альфа 104.1 FM. Всю эту неделю в горячей десятке Анна Романова рассказывает нам о футболе, и сегодня самые неожиданные факты.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: В футболе, как и в любом деле, случаются необычные и забавные вещи. Иногда приходится играть с призраками, а иногда спасаться от природы. Сегодня неожиданный футбол. Иногда в футболе специально забивают в свои ворота. В Кубке Карибского моря для выхода из группы нужно, по крайней мере, было победить с разницей строго в 2 мяча. А гол в дополнительное время засчитывается за 2. Команда сначала сравняла счет, забив в свои ворота, а в дополнительное время забила всего 1 гол, который стоил 2 очка, и выиграла с нужным счетом. В 1972 году в матче чемпионата Англии «Арсенал-Ливерпуль» судью пришлось выбирать из болельщиков. Боковой арбитр получил травму и не смог продолжать. Его место занял телеведущий и футбольный фанат, которого вызвали прямо с трибуны. Он надел судейскую форму поверх своей одежды и блестяще отработал на линии до конца. В 1998 году английский арбитр Энди Уэйн осудил матч любительской лиги, во время которого игроки постоянно с ним спорили. В какой-то момент Уэйн не выдержал и толкнул одного из спорщиков, после чего показал сам себе красную карточку и ушел с поля, сорвав матч. В 2019 году в чемпионате Эквадора на стадион напал гигантский рой диких пчел. Игроки обеих команд, судьи и тренеры были вынуждены лечь на газон лицом вниз и пролежать так около 10 минут, пока рой не улетел. В 1968 в матче чемпионата Великобритании сильный ветер забросил мяч в ворота после того, как вратарь отразил атаку и выбросил его на поле. Гол был засчитан. В 1974 в чемпионате Бразилии гол забила бродячая собака, случайно оказавшаяся на поле. Гол тоже засчитали. В 1945 году команды «Челси» и «Московская Динамо» играли в составе не 11, как полагается, а 12 человек из-за того, что удаленные игроки не ушли с поля. Дело в том, что был густой туман. Дело было в Англии. И их просто не могли сосчитать. Из-за тумана же пришлось прервать матч лондонского дерби 1937 года, но вратарь одной из команд не услышал свистка из-за шума и еще 15 минут преданно охранял ворота в полном одиночестве. В 2016 году в Швеции защитник получил желтую карточку за то, что громко пукнул. Судья решил, что он намеренно провоцировал своих соперников. И что на первом месте? В 1996 году сборная Эстонии должна была играть против Шотландии в Таллине. Но шотландцы пожаловались на плохое освещение стадиона, и FIFA перенесла игру с вечера на полдень. Эстонская федерация футбола возмутилась и в знак протеста не явилась на стадион. Сборная Шотландии вышла на поле, судья дал свисток, шотландцы сделали 3 паса по пустому полю, после чего арбитр зафиксировал победу. А матч вошел в историю как матч манекенов.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Альфа.
4: Я в глазах твоих видел снег в океане. Этим

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа. It was a

0: «Статус-кво» на Радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. В продолжение этого часа новый хит от группы One Republic. Группа готовится к выпуску нового альбома. Послушаем песню сразу после новостей с кратким обзором Полины Поповой.
1: Здравствуйте. Президент России Владимир Путин обратился с поздравлением к личному составу, гражданскому персоналу и ветеранам пограничной службы ФСБ России по случаю Дня пограничника. В своем выступлении глава государства отметил значимость службы пограничников для безопасности страны. Более 40% опрошенных россиян желают обновления состава партии в Госдуме. Таковы результаты исследования компании «Инсомар», сообщает «Коммерсант». В этом году впервые летние лагеря откроются на базе детских садов. Таких лагерей будет 19. В Пермском крае завершается двухнедельный период аномальной жары. Сегодня ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. К вечеру в Перми температура воздуха снизится. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на Радио Альфа. Спонсор выпуска ООО АБС «Ермак Печи 59», Новосилиева 37. Сегодня в Перми облачно, ожидаются дожди, ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. В течение дня до плюс 21 градуса, к вечеру температура воздуха понизится до плюс 12.
2: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51. ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: Перми 13 часов и 1 минута. С новостями дня на радио «Альфа» Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Выплаты для семей с детьми необходимо делать оперативно и без проволочек. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин во время встречи с председателем соцфонда Сергеем Чирковым. Премьер-министр отметил, что это относится ко всем услугам, предоставляемым фондом, включая единое пособие для семей с детьми. Мишустин призвал помогать семьям с оформлением доступных им льгот, а также тщательно контролировать, как ведется эта работа. Российские власти оценят ситуацию на внутреннем топливном рынке, в том числе отслеживая динамику экспорта нефтепродуктов, сообщает «Известия». В Кабмине обсуждается возможность введения ограничений на экспорт как бензина, так и дизельного и авиационного топлива. Данный вопрос рассматривался на совещании у вице-премьера Александра Новака, однако окончательное решение еще не принято. При этом на отдельных АЗС в центральных регионах страны уже возникли сложности с отпуском топлива автомобилистам. Эксперты отмечают, что, несмотря на высокий сезон и рост мирового спроса на нефтепродукты, власти в России вряд ли пойдут на запрет экспорта дизельного топлива, так как его производство в стране остается профицитным. Минцифры расширила перечень данных, которые операторы связи должны собирать и передавать для проведения оперативно-розыскных мероприятий. В список вошли паспортные и адресные данные абонентов, ИНН, банковские реквизиты, сведения о местоположении и интернет-адресах. Как пояснили коммерсанту в министерстве, изменения уточняют требования к оборудованию на сетях связи и необходимы для обеспечения безопасности. В прошлом году из федерального бюджета Пермский край получил финансирование на 40% больше, чем в 2024-м. Это позволило региону занять 12-е место в России и первое место в ПФО по привлечению федерального финансирования. Об этом в рамках послания ЗАГС собранию сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Одновременно регион работает над списанием старых бюджетных кредитов. В Пермском крае уже списали более 5,5 миллиардов задолженности по бюджетным кредитам. Губернатор поручил Министерству финансов провести работу по списанию еще 3,5 миллиардов бюджетных кредитов. Искусственный интеллект не снизил нагрузку на российских работников, а в некоторых случаях даже увеличил ее. Об этом газете «Ру» рассказали эксперты. По их словам, сотрудники быстрее выполняют отдельные задачи с помощью нейросетей, но затем вынуждены проверять результаты и переносить данные между разными системами. Специалисты отмечают, что пока ИИ остается скорее дополнительным рабочим инструментом, который нужно осваивать и контролировать. В завершении выпуска курсы валют: доллар 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля 72 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». В пятницу, 29 мая, в Перми будет облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер южный 3-5 метров в секунду. Плюс 10 градусов ночью, завтра днем плюс 13-15.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».
7: 5 лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
2: На радио «Альфа» 5 песен о любви.
0: Всем доброго дня и мои пожелания не останавливаться на достигнутом, с легкостью решать поставленные задачи. До финала рабочей недели совсем ничего. Середина четверга и на радио «Альфа» дневная романтик-коллекция. Сегодня с нами Ди Рассел, Атоми Китон, Мурат Насыров. Послушаем Оливию Дин и Баек Андьос в 5 лучших песен о любви на радио «Альфа».

0: Рассел на радио Альфа в пятерке лучших песен о любви. Плюс 18 градусов сейчас в нашем городе. Вечером температура воздуха опустится до плюс 12. Какой погода будет завтра, расскажу после получасовых новостей.
1: Реклама.
2: Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
3: Да я занят был. В банном чане сидел.
2: Один, что ли?
3: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала, я тоже попробую. В итоге я у себя дома в очереди стоял.
2: Где брал?
3: Пермские банные чаны. Записывай адрес. Улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь кипит.
4: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по заказку в Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
5: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
6: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
7: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
6: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
8: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая картофель 29 рублей за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
10: Ну вот и все. Уже весна. Весной и банька быть должна.
11: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ.
12: Подробности на сайте banyavbochke.rf.
11: Телефон 202-30-62. 202-30-62.
13: Телефон рекламной службы 259-17-00.
14: Радио Альфа.
15: Сегодня на радио Альфа 104.1 FM будут проводиться профилактические работы.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Золотые хиты радио Альфа сегодня максимально удобно слушать онлайн на alfa.fm.ru. 13:32 в городе. С новостями коротко. Зара Пахметов, спонсор выпуска ИП Година Надежда Валентиновна, юридическое бюро.
1: Здравствуйте. Страны Евросоюза приступили к разработке 21-го пакета санкций против России. Он направлен на снижение уровня жизни населения. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Россияне смогут покупать недвижимость в другом городе без личной поездки. Новый механизм дистанционных сделок начнет работать с 1 июля, пишет РИА Новости. Для оформления понадобятся электронные документы, усиленная электронная подпись и подтвержденная биометрия. С 2021 года объем услуг, оказываемых туроператорами Пермского края, вырос более чем в 5 раз и составил почти 20 миллиардов рублей. Об этом в рамках ежегодного послания ЗАГС Собранию сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. В России 5-й год подряд растет спрос на секонд-хенд. Об этом пишет российская газета со ссылкой на данные исследований. Последний опрос показал, что сегодня уже 40% россиян готовы перейти на покупку одежды в секонд-хендах. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60-1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В пятницу, 29 мая, в Перми будет облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер южный 3-5 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 10 градусов, завтра днем в Перми плюс 13-15.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Как писал Омар Хайям, ты находишься там, где твои мысли. Убедись, что твои мысли там, где ты хочешь быть. Всем доброго дня. Вы слушаете Радио Альфа без 22 в Перми. Музыкальный час продолжит золотая коллекция, подборка лучших песен минувших десятилетий. В этом выпуске Дэнни и Тереза, Марк Элмонд и Фил Коллинз.
1: Реклама.
2: Алло?
3: Ты сегодня выходил из дома?
2: Что? Кто это?
3: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
2: Я не понимаю.
3: Новая «Лада» от 600 тысяч в «Сатурн Р Авто» в Кудымкаре. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
4: «Лада» от 600 тысяч рублей. Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Утро доброе. Это когда завтрак из трех блюд.
6: Завтрак от 259 рублей.
5: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
7: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
8: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
7: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
8: Значит так, берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
7: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
9: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
10: Нужен надежный забор или металлоизделие под заказ? «Пармасталь». 3D-заборы, сварная сетка, перфолист, запчасти для сельхозтехники. Песчаная 1, склад 10А. Звоните 8-922-645-1513.
11: Мега Секонд Хенд!
12: Новое поступление одежды! 3 тонны одежды! Цены доступные! Суббота! Мега Секонд Хенд! Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, 3-й этаж.
13: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысяч рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
14: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
15: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Дэнни и Тереза в золотой коллекции «Радио Альфа». Моменты, из которых и складывается счастье, будем ловить под инструментальную музыку через пару минут на «Радио Альфа». Кенни Джи.
1: Реклама.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В мае от 1 187 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
4: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто – все и сразу. Комплект авто. Приезжайте, Промышленная, 22. Звоните 205-51-91.
5: Не факт, что у детей в дневнике будут одни пятерки. Но с утра на 15 минут вы поспите дольше. В Орсо-доме на Куфонина 1. Сады и школы в шаговой доступности.
6: ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
7: Звукоизоляция своими руками без навыков строителя? Легко! Звукоизоляционную панель T7 Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В.
8: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок», Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270 0011. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Ну, что, взошла рассада-то у тебя?
10: Я не сажала.
9: Время-то идет.
10: Куплю все, что нужно в питомнике «Цветочные культуры Прикамье». У них свои теплицы, опытные агрономы и сотни видов растений.
11: Питомник «Цветочные культуры Прикамье». Рассада и саженцы цветов, плодово-ягодных, овощных и хвойных культур.
10: Высокое качество посадочного материала. Доступные цены.
11: «Цветочные культуры Прикамье». 2 Сорокинская, 65/1.
10: Подробности на сайте flowerbaza.ru.
12: Телефон рекламной службы 259-1700.
13: Радио Альфа.
12: Инструментальная музыка на Радио Альфа.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 14 часов и 2 минуты. С новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Москва предупредила западные страны, что стороны близки к прямой конфронтации, сообщил РТ постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Дмитрий Полянский. По его словам, на прошедшем заседании ОБСЕ практически не затронули тему атаки вооруженных сил Украины на колледж в Старобельске, в результате которой погиб 21 человек, еще 65 получили ранения. Дипломат указал, что использовавшиеся в атаке беспилотники были западного производства. России также известно, что европейские государство нередко предоставляет свое воздушное пространство для пролета украинских БПЛА. Министерство здравоохранения России разрабатывает проект закона, призванный внедрить электронные рецепты на покупки лекарственных препаратов, сообщает РИА Новости. Как заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова, в настоящее время наблюдаются случаи, когда рецептурные препараты продают без предъявления рецепта. Инициатива должна привязать продажу препаратов к электронному рецепту. Как ожидается, регулироваться это будет через систему мониторинга движения лекарств. В России вырос спрос на устройства для умного дома и домашней безопасности. Как сообщает РИА Новости, в апреле продажи таких товаров увеличились примерно на четверть по сравнению с прошлым годом. Россияне стали активнее покупать камеры видеонаблюдения, домофоны, сигнализации и умные розетки. Чаще всего такими устройствами интересовались жители Челябинска, Казани и Воронежа. Аналитики связывают рост спроса с желанием сделать жилье безопаснее и удобнее. Жителю Пермского края потребуется 5 лет, чтобы накопить на квартиру при средней стоимости жилья 5 миллионов рублей. Зарплата покупателя должна соответствовать средней по региону 80 тысяч в месяц. К таким выводам пришли аналитики портала «Мир квартир». Специалисты сервиса отмечают, что из-за недоступной ипотеки жители России все больше полагаются на накопление в вопросе покупки квартиры. Аналитики опирались на данные Федеральной службы госстатистики о зарплатах населения на феврале этого года, а также на собственные данные о средней стоимости квартир на вторичном рынке недвижимости – регионам. Чаще всего россияне покупают для путешествий сэндвичи и бургеры, а также выпечку. Об этом пишет газета «Рус» со ссылкой на исследование. Кроме того, у россиян популярны фрукты и овощи, снеки, орехи и сладости. Из напитков респонденты назвали воду, чай и кофе, соки и газированные напитки. Около половины опрошенных предпочитает перекусы, а 14% – готовую еду. Каждый третий рассказал, что ему подходит любой формат. При выборе еды для половины опрошенных важнее всего удобство. Помимо этого респонденты выделили вкус, сытность, а также сроки и условия хранения. В завершении выпуска курсы валют: доллар 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля 72 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды, спонсор выпуска ИП Давлетшин Рустам Рамильевич, компания «Центр Металлокровли». 29 мая в пятницу в Перми ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие дожди, ветер южный 3-5 метров в секунду. Ночью плюс 10 градусов, завтра днем плюс 13-15.
2: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00, 256-56-00.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка «Браво» на радио «Альфа». Пожалуй, нет такого человека в нашей стране, по крайней мере, взрослого, который бы не знал, что сегодня за праздник. 28 мая, день пограничника. Всех причастных я поздравляю. Ну и в какой-то степени мы ведь тоже с вами охраняем не территориальные границы в масштабном понимании, а личные границы. Так что пусть ваш забор вокруг будет не слишком высоким, да и ворота не слишком распахнуты. В общем, находим золотую середину во всем и с успехом продолжаем рабочий день. Далее на радио «Альфа» Лайнел Ричи и через пару минут Роберт Кристиан и Элис Шука.
1: Реклама.
2: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
3: ООО 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
0: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
4: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок», Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270 0011. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Слышите? Весна бонусов в парке Горького! С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
6: Мега Секонд Хенд! Новое поступление одежды! 3 тонны одежды! Цены доступные! Суббота! Мега Секонд Хенд! Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, 3-й этаж.
7: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста! Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене! Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет! Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
8: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
9: Ну, что, взошла рассада-то у тебя?
10: Я не сажала.
9: Время-то идет.
10: Куплю все, что нужно в питомнике «Цветочные культуры Прикамье». У них свои теплицы, опытные агрономы и сотни видов растений.
11: Питомник «Цветочные культуры Прикамье». Рассада и саженцы цветов, плодово-ягодных, овощных и хвойных культур.
10: Высокое качество посадочного материала. Доступные цены.
11: «Цветочные культуры Туры Прикамья. Вторая Сорокинская, 65/1.
10: Подробности на сайте flowerbaza.ru.
12: Учитесь плавать вместе с Body Boom. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Body Boom на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».
14: Сегодня на радио «Альфа» 104.1 FM будут проводиться профилактические работы.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Всегда хорошая музыка, Лайнел Ричи на Радио Альфа. Еще завтра, друзья, в «Невероятном вопросе» 12+, Антон Нагибин разыграет 2 разовых абонемента в бассейн в спортивный комплекс «Олимпия». На правах рекламы. «Олимпия» – один из крупнейших водных спортивных комплексов Пермского края. Бассейны, сауны, фитнес, центр детского плавания – все в одном месте для активного отдыха и занятий спортом. Идем в «Олимпию». Город Пермь, Лицемер, 41, ООО «Спорткомплекс Олимпия Пермь». «Невероятный вопрос» каждое буднее утро после 9 часов.
1: Реклама.
2: Учитесь плавать вместе с Body Boom. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Body Boom на Качалова 10А 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
3: Мега Секонд Хенд! Новое поступление одежды! 3 тонны одежды! Цены доступные! Суббота! Мега Секонд Хенд! Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, 3-й этаж.
4: Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
5: Да я занят был. В банном чане сидел.
4: Один, что ли?
5: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала, я тоже попробую. В итоге я у себя дома в очереди стоял.
4: Где брал?
5: Пермские банные чаны. Записывай адрес. Улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь кипит.
6: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
7: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста! Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене! Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет! Сделаем как себе! Звоните 287-28-98, сайт сквознякам.нет.
8: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
9: Дом. Я выстроила квартиру. Все в едином стиле. И мебель, и декор.
10: Сейчас вместе выгоднее. До минус 53% на мебель и декор в одном чеке.
11: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. 2-й этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
12: О, приснилось, что я завтрак проспал.
13: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
14: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
15: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая шашлык-барбекюшка из свинины 249 рублей за килограмм. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
1: Телефон рекламной службы 259 17 00.
16: Радио Альфа.

0: Перми 14:32. Вы слушаете радио Альфа. Плюс 16 градусов сейчас в нашем городе. О погоде на завтра после новостей.
1: Здравствуйте. В России есть готовые наработки для создания вакцины против нового штамма лихорадки Эбола. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. В Госдуме предложили ввести жилищные сертификаты для студентов-очников из малообеспеченных семей. Такая мера позволит частично компенсировать расходы на аренду жилья во время учебы, передает портал News.ru. С 19 по 25 мая средняя стоимость бензина в Пермском крае составила 67 рублей 30 копеек, что на 32 копейки больше по сравнению с неделей ранее. Актуальными ценами на нефтепродукты поделился Росстат. Россияне начали лечиться вкладотерапией, сообщают финансовые аналитики. Специалисты выяснили, что для душевного спокойствия большинству сограждан нужна зарплата от 120 до 150 тысяч в месяц и финансовая подушка на всякий случай. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО АБС Ермак Печи 59, Новоселиева 37. В пятницу в Перми будет облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер южный 3-5 метров в секунду. Плюс 10 градусов ночью, завтра днем в Перми. Плюс 13-15.
2: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51. ООО АБС Пермь Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Сабрина Карпентер на Радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Сегодня, друзья, в Перми проходит народный кастинг телевизионного шоу «Ну-ка, все вместе» во Дворце молодежи. Мероприятие продлится до 19.00. Я думаю, самые яркие вокалисты, конечно, в курсе этого мероприятия. Кто-то еще не знает. Быть может, у вас будет возможность показать свои таланты. Далее на Радио Альфа «Золотая коллекция», главные хиты минувших десятилетий в этом выпуске «Да Бас», «Скорпионс» и «Крис Дебург».
1: Реклама.

0: До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок», Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270 00 11. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок». Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270-0011. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Моя спина в результате сидячей работы чувствует себя все хуже и хуже. Боли становятся все сильнее.
4: Обращайтесь в Центры Кинезис. Мы поможем вам восстановить качество жизни. Боли в плече, руке, шее, остеохондрозы. Восстановление после травм и операций с помощью системы безопасных упражнений на специальных тренажерах. За здоровьем в Кинезис. Ленина, 87, Крупская, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Телефон 258-16-58. Противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
6: Мы не ручаемся за ваш банковский счет, но счет за тепло станет приятнее. В Орсодоме на Куфонина 1 своя газовая котельная.
7: Застройщик ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
8: Золотая коллекция. Радио Аль.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Перми 15 часов и 2 минуты с новостями четверга на радио «Альфа». Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Россия подчеркнула важность беспрепятственного, безопасного и бесплатного прохода связанных с Россией судов и грузов через Ормузский пролив. Об этом РИА Новости сообщили в МИД России по итогам встречи с замглавы ведомства Георгия Борисенко с заместителем секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана. Стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, вызванную эскалацией конфликта после действий США и Израиля, а также ход Ирана американских переговоров. Минтранс предложил ввести постоплату парковок. Водителям намерены дать сутки для того, чтобы ее оплатить. Речь идет о размещении автомобилей на стоянках, не оборудованных средствами фиксации. Соответствующий законопроект ведомство вынесло на общественное обсуждение. Передает РИА Новости. В министерстве подчеркнули, что данная инициатива позволит сделать оплату более гибкой и снизить административную нагрузку на водителя. Минтрансы добавили, что разработанный законопроект впервые на федеральном уровне закрепляет понятие парковочной деятельности и выстраивает единую систему управления такими площадками. Развитие искусственного интеллекта может привести к отказу от письменных дипломных работ. Такой вариант допустил глава Миноборнауки Валерий Фальков. По его словам, вместо подготовки письменной работы выпускники могли бы сдавать и устный экзамен. Министр считает, что при таком формате проще объективно оценить реальные знания и способности студента. В России разработают законопроект повышенной ответственности родителей за нарушение правил дорожного движения детьми. Подготовить документ до следующего года должны МВД и Минюст, пишет парламентская газета. Сейчас родители, в зависимости от возраста ребенка, могут выплачивать штрафы за его нарушение или возмещать причиненный ущерб. Новые меры предусмотрены стратегией правительства на фоне роста числа аварий с участием несовершеннолетних водителей. Международный фестиваль «Медвежонок», который посвящен детскому, семейному кино и анимации, снова пройдет в Перми. Это случится уже в четвертый раз. Фестиваль пройдет с 29 мая по 1 июня. Оценивать работы в конкурсе полного метра и анимации снова будут два жюри – взрослое и детское. Детское жюри пригласят юных жителей Перми, которые отличились в учебе или спорте, а в профессионально войдут российские зарубежные режиссеры, сценаристы и популярные актеры. Более 20% россиян совмещают работу в найме с самозанятостью и подработками, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании «Консоль». Около половины участников исследования признались, что делают это в рабочее время на основной работе. 29% подрабатывают по выходным, 13% в любое свободное время, а 8% занимаются подработками вечером после основной работы. 4% респондентов работают дополнительно в ночное время, 8% ответили, что совмещают работу в найме и самозанятость, а еще 13% берут подработки в других компаниях. 8% участников исследования признались, что занимаются фрилансом без официального статуса. В завершении выпуска курсы валют: доллар 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля 72 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: И о погоде на радио «Альфа». В Перми сейчас плюс 14 градусов. Пятница, 29 мая, будет облачно с прояснениями. Небольшие дожди, ветер южный 3-5 метров в секунду. Плюс 10 ночью, завтра днем плюс 13-15.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Сплин на радио Альфа 104.1 FM. И сегодня максимально удобно слушать любимую музыку онлайн. Ссылка на вещание на главной странице нашего сайта alfa.fm.ru. 15.11 в Перми. Далее без перерыва Григорий Лепс, Never Green. Послушаем Сандру и через пару минут новый хит от Алекса Уоррена.
1: Реклама.
2: Мы не обещаем, что вы станете художником, но виды из окна вдохновляют. В Орсо доме на Куфонина 1. Большие квартиры с видом на Каму. ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
3: О, приснилось, что я завтрак проспал.
4: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
5: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
6: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
7: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
6: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
8: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
9: Учитесь плавать вместе с Body Boom. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Body Boom на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
10: Мега Секонд Хенд! Новое поступление одежды! 3 тонны одежды! Цены доступные! Суббота! Мега Секонд Хенд! Улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3-й этаж.
11: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
12: Телефон рекламной службы 259-1700.
13: Радио Альфа.
14: Сегодня на радио Альфа 104.1 FM будут проводиться профилактические работы.

0: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
1: Ваш надежный коллега. Радио «Альфа».

0: Золотые хиты Пол Маккартни на радио Альфа. Четверг, 28 мая. Сегодня с новостями одной строкой. Зарап Ахметов, спонсор выпуска, ИП Година Надежда Валентиновна, юридическое бюро.
1: Здравствуйте. В настоящее время не обозначена конкретная дата следующего визита представителей Министерства экономики, торговли и промышленности Японии в Россию. Об этом рассказала представитель японского Министерства экономики. Чистая прибыль банков России в апреле сократилась на 22,5% по сравнению с мартом и составила 348 миллиардов рублей. Такие данные следуют из обзора Банка России. В Пермском крае средний размер автокредита в апреле составил 1,5 миллиона рублей. За год показатель увеличился на 17,5%. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. За 4 месяца текущего года российские пенсионеры на 18% чаще, чем за аналогичный период прошлого года, стали искать подработку, сообщает ТАСС. Одновременно с этим, отмечают аналитики, выросли зарплаты водителей пассажирского транспорта, менеджеров по продажам и горничных. Зарап Ахметов, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60-1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В пятницу, 29 мая, в Перми будет облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер южный 3-5 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 10 градусов, завтра днем в Перми плюс 13-15.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая лимонад Кола Классик Бочкари 99 рублей за 1,9 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: С Дома Дом я обустроила квартиру. Все в едином стиле. И мебель, и декор.
3: Сейчас вместе выгоднее. До минус 53% на мебель и декор в одном чеке.
4: Дома Дом.
5: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
6: Утро доброе. Это когда завтрак из трех блюд.
7: Завтрак от 259 рублей.
8: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
9: Учитесь плавать вместе с «Бодибум». Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. «Бодибум» на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
10: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. Геометрия комфорта.
11: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
12: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
13: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
12: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
13: Значит так, берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
12: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
14: Золотая коллекция. Радио Альфа.
15: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
16: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

золотая коллекция. Радио «Альфа».

0: Радио Альфа 104.1 FM, 16 часов в Перми. На Радио Альфа с новостями Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. Страны НАТО постоянно увеличивают число провокаций на границе России. Об этом российской газете рассказал первый замдиректора ФСБ Владимир Кулешов. По его словам, государства Североатлантического альянса активно строят вблизи российских рубежей новые военные базы, закупают вооружение и увеличивают масштабы и частоту военных учений. Генерал подчеркнул, что концентрация сил НАТО на восточном фланге сопровождается ростом провокационных действий с их стороны. Полеты разведавиации и пребывание военных кораблей вблизи нашей госграницы фиксируются практически ежедневно. Депутаты Госдумы предложили обязать банки сообщать заемщику причину отказа в кредите. Кроме того, необходимо упростить порядок исправления кредитной истории через единый цифровой маршрут. С инициативой выступили парламентарии во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Дованковым. Их обращение направлено на главе ЦБРФ Эльвиры Набиуллиной, передает РИА Новости. Депутаты отметили, что разъяснения банков могут содержать указания на одну или несколько обобщенных причин: недостаточность финансовых показателей, высокая долговая нагрузка, негативная кредитная история и другие. В России запустили производство уникальной отечественной линзы «Ясень» для лечения катаракты. Как сообщает ТАСС со ссылкой на разъяснение Минздрава, она заменяет работу хрусталика глаза. При катаракте линзу можно будет установить бесплатно в рамках программы госгарантии по ОМС. После операции пациенты могут отказаться от ношения очков. Линзу производят на базе Центра микрохирургии глаза имени Федорова. На первом этапе предприятие сможет выпускать до 12 тысяч линз в год. Производство укрепит технологический суверенитет страны в офтальмологии, отметили в Минздраве. В Пермском крае ожидаемая продолжительность жизни приблизилась к 73 годам. Об этом губернатор Дмитрий Махонин сообщил во время ежегодного послания. По его словам, показатель растет второй год подряд. Также в регионе снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 25,5%, а от онкологии на 11%. Власти отмечают рост использования цифровых медицинских сервисов. Власти отмечают рост использования цифровых медицинских сервисов. Через виртуального помощника Макс жители более 400 тысяч раз записались к врачу, а число телемедицинских консультаций превысило 18 тысяч. Россияне за последние 5 лет стали чаще ездить на отдых в санатории. Спрос на такие поездки с 2021 года вырос почти в полтора раза. Об этом РИА Новости рассказали.

0: в ассоциации туроператоров. При этом стабильно высокий интерес у туристов проявляется к премиальным санаториям кавказских Минвод и Сочи – Дистиньген. В завершении выпуска курсы валют: доллар 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля 72 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
1: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 29 мая в пятницу в Перми будет облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер южный до 5 метров в секунду, температура сегодня ночью до плюс 10, завтра днем плюс 13-15. Сейчас в Перми 14 градусов.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» в невероятном опросе 12+. Разыгрываем разовые абонементы в бассейн в спортивный комплекс «Олимпия». На правах рекламы. «Олимпия» – один из крупнейших водных спортивных комплексов Пермского края. Бассейны, сауны, фитнес-центр детского плавания. Все в одном месте для активного отдыха и занятий спортом. Идем в «Олимпию». Город Пермь, улица Мира, 41. ООО «Спорткомплекс Олимпия Пермь».
1: Реклама.
2: С «Дом-дом» я выстроила квартиру. Все в едином стиле. И мебель, и декор.
3: Сейчас вместе выгоднее. До минус 53% на мебель и декор в одном чеке.
4: «Дом-дом».
5: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
6: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
7: ООО «ГБОИ», 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
8: Имеются противопоказания перед применением, ознакомьтесь с инструкцией.
9: Мега Секонд Хенд! Новое, новое, новое, новое поступление одежды! 3 тонны одежды! Цены доступные! Суббота! Мега Секонд Хенд! Улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3-й этаж.
10: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая картофель 29 рублей за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
11: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
12: Вылечить боли в спине мне помогли занятия в центре кинезитерапии «Кинезис» при помощи проверенных упражнений на специальных тренажерах. Обращайтесь по любому адресу. Ленина, 87, Крупской, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Там вам обязательно помогут. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
14: Радио «Альфа».
1: Сегодня на радио «Альфа» 104.1 FM будут проводиться профилактические работы.

0: 104.1 FM.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Время подумать.
1: Здравствуйте. На пленарном заседании Пермской городской думы депутатам представили комплексную программу организации отдыха, оздоровления и занятости юных пермяков этим летом. О том, какая сумма предусмотрена в этом году на организацию летней оздоровительной кампании, рассказала депутат Пермской гордумы Наталья Рослякова.
2: В общем, если мы будем рассматривать все виды отдыха, то порядка 388 миллионов выделяется из совокупного бюджета Пермского края, города Перми, для оздоровления наших детей. Порядка более 140 тысяч детей мы планируем, что они получат какую-то форму отдыха в нашем городе.
1: В Перми в этом году будет развернута сеть из 152 лагерей с дневным пребыванием, разновозрастных отрядов и палаточных лагерей. Кроме того, впервые летние лагеря в этом году откроются на базе нескольких детских садов. Кроме того, 1000 школьников отправятся в многодневные туристические походы, которые организуются образовательными учреждениями города. Одним из самых востребованных летних направлений остаются в этом году отряды мэра. Они объединяет более 1000 молодых людей по направлениям культурный дежурный, эко-дежурный, медиа, индустрия, вожатый и другим. Новшеством этого года также стал проект «Центр управления профессиями». Школьники заключают трудовые договоры на лето с крупными предприятиями Перми. Для удобства родителей, добавлю, также работает единый портал «Каникулы в городе» Пермь, где можно подобрать площадку по интересам, возрасту ребенка, району, ознакомиться со сменами и сразу записаться. Время подумать. Полина Попова, служба информации.
3: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «АБС Ермак Печи 59, Новосильева 37. В пятницу 29 мая в Перми облачно с прояснениями, будут небольшие дожди, ветер южный до 5 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 10 градусов, завтра днем плюс 13-15. Сейчас в Перми плюс 14.
4: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51.
5: ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Альфа».

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

Золотая коллекция. Радио Альфа. Yeah.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, 5 вечера в Перми. Новости на Радио Альфа. Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. В Москве ждут нового визита спецпосланника президента США Стивена Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, российская сторона будет рада принять их, как только позволит график американских представителей. В то же время Песков не стал комментировать заявление госсекретаря США Марка Рубио о заморозке переговоров по Украине. Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков также говорил, что Уиткоф и Кушнер могут приехать в ближайшие недели. Однако точные сроки визита пока неизвестны. Задолженность по зарплате в России выросла до 3 миллиардов рублей. По данным Росстата, это максимум с 2019 года. За апрель объем просроченных выплат увеличился на 35%, а за год почти вдвое. Наиболее сложная ситуация наблюдается в строительстве ЖКХ и промышленности. Основная причина – отсутствие средств у компаний. Около 19 тысяч человек не получили зарплату вовремя. Отмечается, что доля работников, перед которыми имелась задолженность по зарплате на конец апреля, составила менее 1%. Согласно данным Росстата, долги из-за задержек бюджетных выплат за месяц выросли в 62 раза. За последние 6 лет в России заметно снизилась распространенность курения. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, показатель сократился более чем на 27%. За тот же период потребление алкоголя уменьшилось более чем на 11%. Министр добавил, что для регионов подготовлены программы по укреплению здоровья граждан. Они включают профилактику курения, сокращение употребления спиртного, здоровое питание и повышение физической активности. В прошлом году из федерального бюджета Пермский край получил финансирование на 40% больше, чем в 2024-м. Это позволило региону занять 12-е место в России и первое место в ПФО по привлечению федерального финансирования. Об этом в рамках послания ЗАГС Собранию сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Одновременно регион работает над списанием старых бюджетных кредитов. Пермскому краю уже списали более 5,5 миллиардов задолженности по бюджетным кредитам. Губернатор поручил Министерству финансов провести работу по списанию еще 3,5 миллиардов бюджетных кредитов. Большинство россиян считает, что на идеальный отдых нужно от 50 до 200 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования. Такой бюджет назвали 60% опрошенных. Еще каждый пятый готов потратить на поездку до 300 тысяч рублей. Около 15% респондентов оценили идеальный отпуск в сумму до миллиона, а почти 4% считают, что отдых мечты обойдется дороже миллиона рублей. В завершении выпуска курсы валют: доллар 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля 72 копейки. Зара Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 29 мая в пятницу в Перми будет облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер южный до 5 метров в секунду, температура сегодня ночью до плюс 10, завтра днем плюс 13-15. Сейчас в Перми 14 градусов.
2: Реклама. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу, потому что чуть было не проехал мимо центра металлокровли.
3: А ведь опытные разведчики...

0: Металлщики знают. В центре металлокровли качественный профнастил, металлочерепица, сайдинг, металлоштакет. И все это за один день.
1: Центр металлокровли. Пермь. 256-56-00.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми половина шестого. На Радио Альфа новости коротко. Зара Пахметов, спонсор выпуска, ИП Година Надежда Валентиновна, юридическое бюро.
1: Здравствуйте. Казахстанский лидер Касым Жомарт Токаев назвал переговоры в узком формате с президентом России Владимиром Путиным успешными, сообщает РТ. По словам Токаева, спорные вопросы между Россией и Казахстаном отсутствуют. Россия направит в Республику Конго тест-системы для выявления вируса Эбола. Как сообщили в Роспотребнадзоре, поставку проведут в ближайшее время на фоне вспышки заболевания в регионе. В медицинских учреждениях Пермского края отмечают положительные изменения с кадровым составом. По словам губернатора Дмитрия Махонина, за последние годы в регион удалось привлечь тысячи специалистов, а средний возраст врачей начал снижаться. Скелет тиранозавра возрастом 67 миллионов лет выставлен на аукцион с рекордной оценочной стоимостью 30 миллионов долларов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на аукционный дом Сотбис. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60/1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: На радио «Альфа» погода на завтра, в пятницу, 29 мая, в Перми облачно, с прояснениями, будет небольшие дожди, ожидаются ветер южный до 5 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до 10 градусов, завтра днем плюс 13-15. Сейчас в Перми 13 градусов.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. 6 вечера в Перми. На Радио Альфа новости. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Россия и Казахстан договорились расширить сотрудничество в нефтяной сфере. Министры энергетики двух стран подписали межправительственные соглашения в рамках визита Владимира Путина в республику, сообщает «Известия». Российский президент назвал образцовым взаимодействие Москвы и Астаны на международной арене, в том числе в рамках Евразийского экономического союза. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также отметил, что визит Путина подтвердил особый характер отношений между государствами. В России предложили гарантировать трудоустройство выпускникам бюджетных мест. Такой инициативой депутаты Госдумы обратились к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Парламентарии полагают, что не менее 70% бюджетных мест по программам среднего, профессионального и высшего образования должны быть обеспечены подтвержденными гарантиями трудоустройства со стороны работодателей. Для этого предлагается активнее использовать механизм целевого обучения и связать распределение бюджетных мест с реальной потребностью рынка труда. При этом за поиск работодателей должны отвечать региональные власти и руководители вузов и колледжей, отмечает ТАСС. Процедура техосмотра должна быть улучшена к 2028 году. Это предусмотрено утвержденным правительственным планом, сообщает ТАСС. Минтрансу, МВД и Минсельхозу поручена разработка комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения. Сейчас техосмотр проводится для автомобилей старше 4 лет, а также при очередной постановке на учет и установке новых агрегатов. Также частые техосмотры требуются служебным автомобилям. Жителю Пермского края потребуется 5 лет, чтобы накопить на квартиру при средней стоимости жилья 5 миллионов рублей. Зарплата покупателя должна соответствовать средней по региону 80 тысяч в месяц. К таким выводам пришли аналитики портала «Мир квартир». Специалисты сервиса отмечают, что из-за недоступной ипотеки жителей России все больше полагается на накопление в вопросе покупки квартиры. Аналитики опирались на данные Федеральной службы госстатистики о зарплатах населения на феврале этого года, а также на собственные данные о средней стоимости квартир на вторичном рынке недвижимости по регионам. Россияне чаще всего называют сферу информационных технологий наиболее престижным направлением для трудоустройства выпускников. Как сообщает ТАСС, такой вариант выбрали 43% участников опроса. На втором месте оказалась медицина, на третьем – нефтегазовая отрасль. В пятерку вошли экономика и финансы, а также инженерные специальности. По данным исследования, при выборе профессии все большее значение имеют перспективы трудоустройства и уровень будущих доходов. В завершении выпуска курсы валют: доллар 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля 72 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды на завтра, 29 мая, в пятницу. В Перми будет облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер южный до 5 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 10, завтра днем плюс 13-15. Сейчас в Перми 13 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Спонсор «Минуты драйва» на радио «Альфа» ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Процедуру проверки водителей на алкоголь официально упростили. Поправки в административный кодекс сокращают число обязательных документов при оформлении. Раньше инспектору приходилось заполнять от 3 до 5 раздельных бланков. Теперь же данные об отстранении от руля или отправке машины на штрафстоянку разрешено вносить простой отметкой прямо в общий протокол или в акт медосвидетельствования. Оптимизация должна сэкономить полиции почти 34 тысячи рабочих часов в год и сократить расходы на печать бланков. Изменения своевременны. По статистике, именно в мае из-за дачного сезона число аварий с участием нетрезвых водителей традиционно растет. Напомню, источник алкоголя для закона значения не имеет. Превышение допустимого порога 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха зафиксирует независимо от того, связано оно со спиртным, кефиром или квасом. Отказ от медосвидетельствования влечет за собой наказание наравне с доказанным опьянением. Санкции прежние – штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет. Берегите себя и не рискуйте напрасно.
4: Реклама. Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь-НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь-НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
5: Радио «Альфа».
4: Реклама.
6: С дома дом я выстроила квартиру. Все в едином стиле. И мебель, и декор.
7: Сейчас вместе выгоднее. До минус 53% на мебель и декор в одном чеке.
8: Дома дом.
9: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
10: Устали слушать поющего соседа? Или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении. В сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. «Геометрия комфорта» на Стахановской 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
11: Ну вот и все. Уже весна. Весной и банька быть должна.
12: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochke.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.
13: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
14: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранин 106-594-783-57.
15: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель. Ламинат, светильники.
16: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
15: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
17: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
0: Настало время посмотреть, что на пермских дорогах. На 7 баллов они загружены сейчас, по данным Яндекс.Карт. Крупнее всего пробки на Стахановской, шоссе Космонавтов до Мира, на Стахановской и Мира, от моста через железную дорогу до Советской Армии, на Камском мосту, улица Попова, от Борцов Революции до Луначарского, на Ленина, от Борчининова до площади Гайдара и от Попова до Максима Горького, на Куйбышева, от Яблочкова до Чкалова и от Механошина до Ленина, а также на Компросе, от Петропавловской до Революции и на Мира, от Советской Армии до Карпинского.
2: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: На радио «Альфа» в невероятном опросе 12+. Разыгрываем разовые абонементы в бассейн в спортивный комплекс «Олимпия». На правах рекламы. «Олимпия» – один из крупнейших водных спортивных комплексов Пермского края. Бассейны, сауны, фитнес, центр детского плавания. Все в одном месте для активного отдыха и занятий спортом. Идем в «Олимпию». Город Пермь, улица Мира, 41. ООО «Спорткомплекс Олимпия Пермь».
1: Реклама. Мы не гарантируем, что соседи станут лучшими друзьями, но из-за места на парковке вы точно не поссоритесь. В Орсодоме на Куфонина 1 свой подземный паркинг с лифтом. Застройщик ОСЗ «Орсо Групп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
2: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми 204-36-35 18+.
3: Мега Секонд Хенд. Новое поступление одежды. 3 тонны одежды. Цены доступные. Суббота. Мега Секонд Хенд. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
4: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
5: Моя спина в результате сидячей работы чувствует себя все хуже и хуже. Боли становятся все сильнее.
6: Обращайтесь в центры Кинезис. Мы поможем вам восстановить качество жизни. Боли в плече, руке, шее, остеохондрозы. Восстановление после травм и операций с помощью системы безопасных упражнений на специальных тренажерах. За здоровьем в Кинезис. Ленина, 87, Крупская, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: В футболе, как и в любом деле, случаются необычные и забавные вещи. Иногда приходится играть с призраками, а иногда спасаться от природы. Сегодня неожиданный футбол. Иногда в футболе специально забивают в свои ворота. В Кубке Карибского моря для выхода из группы нужно, по крайней мере, было победить с разницей строго в 2 мяча. А гол в дополнительное время засчитывается за 2. Команда сначала сравняла счет, забив в свои ворота, а в дополнительное время забила всего 1 гол, который стоил 2 очка, и выиграла с нужным счетом. В 1972 году в матче чемпионата Англии «Арсенал-Ливерпуль» судью пришлось выбирать из болельщиков. Боковой арбитр получил травму и не смог продолжать. Его место занял телеведущий и футбольный фанат, которого вызвали прямо с трибуны. Он надел судейскую форму поверх своей одежды и блестяще отработал на линии до конца. В 1998 году английский арбитр Энди Уэйн судил матч любительской лиги, во время которого игроки постоянно с ним спорили. В какой-то момент Уэйн не выдержал и толкнул одного из спорщиков, после чего показал сам себе красную карточку и ушел с поля, сорвав матч. В 2019 году в чемпионате Эквадора на стадион напал гигантский рой диких пчел. Игроки обеих команд, судьи и тренеры были вынуждены лечь на газон лицом вниз и пролежать так около 10 минут, пока рой не улетел. В 1968 в матче чемпионата Великобритании сильный ветер забросил мяч в ворота после того, как вратарь отразил атаку и выбросил его на поле. Гол был засчитан. В 1974-м в чемпионате Бразилии гол забила бродячая собака, случайно оказавшаяся на поле. Гол тоже засчитали. В 1945 году команды «Челси» и «Московская Динамо» играли в составе не 11, как полагается, а 12 человек из-за того, что удаленные игроки не ушли с поля. Дело в том, что был густой туман, дело было в Англии, и их просто не могли сосчитать. Из-за тумана же пришлось прервать матч лондонского дерби 1937 года, но вратарь одной из команд не услышал свистка из-за шума и еще 15 минут преданно охранял ворота в полном одиночестве. В 2016 году в Швеции защитник получил желтую карточку за то, что громко пукнул. Судья решил, что он намеренно провоцировал своих соперников. И что на первом месте? В 1996 году сборная Эстонии должна была играть против Шотландии в Таллине. Но шотландцы пожаловались на плохое освещение стадиона, и FIFA перенесла игру с вечера на полдень. Эстонская федерация футбола возмутилась и в знак протеста не явилась на стадион. Сборная Шотландии вышла на поле, судья дал свисток, шотландцы сделали 3 паса по пустому полю, после чего арбитр зафиксировал победу, а матч вошел в историю как матч манекенов.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Конечно, вы знаете, что Лада Веста маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на Лада Веста прямо сейчас. В мае от 1 миллиона 187 тысяч рублей. У официального дилера Лада Сатурн Р Авто на шоссе Космонавтов 362.
2: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
3: Дом-дом. Я выстроила квартиру. Все в едином стиле. И мебель, и декор.
4: Сейчас вместе выгоднее. До минус 53% на мебель и декор в одном чеке.
5: Дом-дом.
6: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
7: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
8: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранин 106, 594, 783, 57.
9: Я водитель. КамАЗ, УАЗ – моя тема. Иногда требуются запчасти. Но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя «Комплект Авто». Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор. Оригинальные запчасти по хорошей цене. И сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ. «Комплект Авто» на Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
10: О, «Комплект Авто» Пермь. ОГРН 116-595-807-09-92.
11: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам, спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
12: На Магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
13: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок». Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270 00 11. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: На радио «Альфа» дорожная сводка. Движение в Перми загружено сейчас по данным Яндекс.Карт на 7 баллов из 10. Крупнее всего пробки на Ленина от Клименко до Плеханова, на Стахановское шоссе Космонавтов до Мира, на Стахановское и Мира от моста через железную дорогу до Советской армии, на Сибирской от Советской до Революции, на Компросе от Петропавловской до Революции, на Попова от Пушкина до Акулова и от Монастырской до Луначарского, на Николая Островского от Ленина до Революции и на Монастырской от Сибирской до Попова.
15: Радио «Альфа» 104.1 FM.
16: Золотая коллекция. Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми 19:01. На Радио Альфа с новостями Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. В России разработают законопроект повышенной ответственности родителей за нарушение правил дорожного движения детьми. Подготовить документ до следующего года должны МВД и Минюст, пишет парламентская газета. Сейчас родители, в зависимости от возраста ребенка, могут выплачивать штрафы за его нарушение или возмещать причиненный ущерб. Новые меры предусмотрены стратегией правительства на фоне роста числа аварий с участием несовершеннолетних водителей. Поставки китайских смартфонов в Россию достигли максимума за последние полтора года, пишет РИА Новости. В апреле из Китая везли гаджетов на 211 миллионов долларов. При этом по объему закупок Россия все еще заметно уступает Японии, США и Нидерландам. Ранее эксперты предупреждали, что с сентября смартфоны могут стать дороже из-за введения технологического сбора для интернет-магазинов. Сильнее всего рост цен может затронуть бюджетные модели. Средства, которые регионы получают от штрафов за нарушение ПДД, планируют направлять только на улучшение дорог, об этом сообщает ТАСС. Деньги можно будет использовать для ремонта аварийно-опасных участков, изменения в организации движения и устранения причин, которые могут приводить к ДТП. Предполагается, что такие изменения регионы внесут свои нормативные акты уже в этом году. Международный фестиваль «Медвежонок», который посвящен детскому и семейному кино и анимации, снова пройдет в Перми. Это случится уже в четвертый раз. Фестиваль пройдет с 29 мая по 1 июня. Оценивать работы в конкурсе полного метра и анимации снова будут два жюри – взрослое и детское. Детское жюри пригласят юных жителей Перми, которые отличились в учебе или спорте, а в профессиональное войдут российские зарубежные режиссеры, сценаристы и популярные актеры. С 2021 года объем услуг, оказываемых туроператорами Пермского края, вырос более чем в 5 раз и составил почти 20 миллиардов рублей. Об этом в рамках ежегодного послания Заксобранию сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Электронные сигареты начнут маркировать в России с 1 сентября. Сроки регистрации участников рынка в системе «Честный знак» определило правительство. С 1 декабря нанесение специальных кодов на саму продукцию станет обязательным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центра развития перспективных технологий, выступающего оператором системы. В завершении выпуска курсы валют: доллар 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля 72 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 29 мая в пятницу в Перми будет облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер южный до 5 метров в секунду, температура сегодня ночью до плюс 10, завтра днем плюс 13-15. Сейчас в Перми 12 градусов.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Мы не ручаемся за ваш банковский счет, но счет за тепло станет приятнее. В Орсодоме на Куфонина 1 своя газовая котельная.
2: Застройщик ОСЗ Орса Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
3: Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
4: Да я занят был. В банном чане сидел.
3: Один, что ли?
4: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала: «Я тоже попробую». В итоге я у себя дома в очереди стоял.
3: Где брал?
4: Пермские банные чаны. Записывай адрес. Улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь кипит.
5: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
6: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранд 106-594-783-57.
7: Мега Секонд Хенд! Новое поступление одежды! 3 тонны одежды! Цены доступные! Суббота! Мега Секонд Хенд! Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, 3-й этаж.
8: О, приснилось, что я завтрак проспал.
9: Успеем! Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
10: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
11: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
12: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок», Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270-00-11. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Нужен надежный забор или металлоизделие под заказ? Пармасталь. 3D-заборы, сварная сетка, перфолист, запчасти для сельхозтехники. Песчаная 1, склад 10А. Звоните 8-922-645-1513.
14: Давайте быстро посмотрим, что на пермских дорогах. Движение там плотное, по данным Яндекс.Карт, на 5 баллов загружено. Сильнее всего на Стахановской и Мира, от моста через железную дорогу до Советской Армии, на Стахановской от шоссе Космонавтов до Мира, на Куйбышево от Екатерининской до Революции, на Компросе от Петропавловской до Революции, на Карпинского от моста через железную дорогу до Стахановской.
15: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Время подумать.
1: Здравствуйте. В Перми на ремонт дорог и оснащение новых зданий школ направят дополнительные средства. Депутаты Пермской городской думы поддержали поправки в текущий бюджет города. Решение предусматривает увеличение собственных доходов бюджета в 2026 году на 154 миллиона рублей, в 2027 и 2028 годах, соответственно, на 110 и 112 миллионов рублей. Дополнительные доходы и высвобождающиеся средства предлагается направить на оснащение оборудованием здания лицея номер 10 по улице Серебристой и нового здания лицея номер 3, говорит председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин.
2: Если говорить по-крупному, то самые большие расходы наши лежат в области системы образования города Перми. Были направлены деньги на школьных территорий, модернизацию, на строительство школ, на благоустройство пришкольных территорий, на оснащение школ разными инструментами, которые используются в образовательной практике. Самое главное, что наш бюджет продолжает оставаться социальным бюджетом, и доля социальных расходов в нем 52,6%, более половины бюджета. Бюджета – это расходы социального характера.
1: Добавлю, также предложено выделить дополнительные средства на предоставление выплат многодетным семьям вместо земельного участка на оборудование спортивных площадок, ремонт сетей наружного освещения. Проектом решения предусмотрено выделение дополнительных средств на ремонт автомобильных дорог, расселение аварийного жилья. Время подумать. Полина Попова, служба информации.
0: Радио «Альфа». Thank you.

0: Реклама.
1: Мы не сделаем из вас марафонца, но гулять вы точно будете чаще. В Арсадоме на Куфонина 1 безопасный двор в концепции «Играй-гуляй». Застройщик ОСЗ «Орсогрупп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
2: Ну, что, взошла рассада-то у тебя?
3: Я не сажала.
2: Шиш, время-то идет.
3: Куплю все, что нужно в питомнике цветочной культуры Прикамье. У них свои теплицы, опытные агрономы и сотни видов растений.
4: Питомник цветочной культуры Прикамье. Рассада и саженцы цветов, плодово-ягодных, овощных и хвойных культур.
3: Высокое качество посадочного материала. Доступные цены.
4: Цветочные культуры Прикамье. Вторая Сорокинская, 65/1.
3: Подробности на сайте flowerbaza.ru.
5: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
6: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
5: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
6: Значит так, берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
5: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-5011.
3: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
7: Банька

0: всяких наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте. Утепление? Пожалуйста. Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене. Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет. Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквозняка. Там.нет.
3: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
4: Нужен надежный забор или металлоизделие под заказ? Пармасталь. 3D-заборы, сварная сетка, перфолист, запчасти для сельхозтехники. Песчаная 1, склад 10А. Звоните 8-922-645-1513.
5: Коротко о ситуации на пермских дорогах. К этой минуте, по данным Яндекс.Карт, есть местами затруднения. Самые серьезные на Стахановской Мира, от моста через железную дорогу до Советской Армии, на Стахановское шоссе Космонавтов до Мира, на Ленина, от Попова до Компроса.
6: Радио Альфа, 104.1 FM.
7: Золотая коллекция. Радио Альфа.
5: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
8: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 8 часов вечера. С новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Выплаты для семей с детьми необходимо делать оперативно и без проволочек. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин во время встречи с председателем соцфонда Сергеем Чирковым. Премьер-министр отметил, что это относится ко всем услугам, предоставляемым фондом, включая единое пособие для семей с детьми. Мишустин призвал помогать семьям с оформлением доступных им льгот, а также тщательно контролировать, как ведется эта работа. Российские власти оценят ситуацию на внутреннем топливном рынке, в том числе отслеживая динамику экспорта нефтепродуктов, сообщает «Известия». В Кабмине обсуждается возможность введения ограничений на экспорт как бензина, так и дизельного и авиационного топлива. Данный вопрос рассматривался на совещании у вице-премьера Александра Новака, однако окончательное решение еще не принято. При этом на отдельных АЗС в центральных регионах страны уже возникли сложности с отпуском топлива автомобилистам. Эксперты отмечают, что, несмотря на высокий сезон и рост мирового спроса на нефтепродукты, власти в России вряд ли пойдут на запрет экспорта дизельного топлива, так как его производство в стране остается профицитным. Минцифры расширила перечень данных, которые операторы связи должны собирать и передавать для проведения оперативно-розыскных мероприятий. В список вошли паспортные и адресные данные абонентов, ИНН, банковские реквизиты, сведения о местоположении и интернет-адресах. Как пояснили коммерсанту в министерстве, изменения уточняют требования к оборудованию на сетях связи и необходимы для обеспечения безопасности. В Пермском крае ожидаемая продолжительность жизни приблизилась к 73 годам. Об этом губернатор Дмитрий Махонин сообщил во время ежегодного послания. По его словам, показатель растет второй год подряд. Также в регионе снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 25,5%, а от онкологии на 11%. Власти отмечают рост использования цифровых медицинских сервисов. Через виртуального помощника Макс жители более 400 тысяч раз записались к врачу, а число телемедицинских консультаций превысило 18 тысяч. Искусственный интеллект не снизил нагрузку на российских работников, а в некоторых случаях даже увеличил ее. Об этом газете «Ру» рассказали эксперты. По их словам, сотрудники быстрее выполняют отдельные задачи с помощью нейросетей, но затем вынуждены проверять результаты и переносить данные между разными системами. Специалисты отмечают, что пока ИИ остается скорее дополнительным рабочим инструментом, который нужно осваивать и контролировать. В завершении выпуска курсы валют: доллар 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля 72 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 29 мая в пятницу в Перми ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие дожди, ветер южный 3-5 метров в секунду. Ночью плюс 10 градусов, завтра днем плюс 13-15.
2: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00, 256-56-00.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: слушаете «Радио Альфа», спонсор «Минуты драйва» ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Процедуру проверки водителей на алкоголь официально упростили. Поправки в административный кодекс сокращают число обязательных документов при оформлении. Раньше инспектору приходилось заполнять от 3 до 5 раздельных бланков. Теперь же данные об отстранении от руля или отправке машины на штрафстоянку разрешено вносить простой отметкой прямо в общий протокол или в акт медосвидетельствования. Оптимизация должна сэкономить полиции почти 34 тысячи рабочих часов в год и сократить расходы на печать бланков. Изменения своевременны. По статистике, именно в мае из-за дачного сезона число аварий с участием нетрезвых водителей традиционно растет. Напомню, источник алкоголя для закона значения не имеет. Превышение допустимого порога 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха зафиксирует независимо от того, связано оно со спиртным, кефиром или квасом. Отказ от медосвидетельствования влечет за собой наказание наравне с доказанным опьянением. Санкции прежние – штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет. Берегите себя и не рискуйте напрасно.
1: Реклама. Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
4: Радио «Альфа».
1: Реклама.
5: Алло?
6: Ты сегодня выходил из дома?
5: Что? Кто это?
6: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
5: Я не понимаю.
6: Новая «Лада» от 600 тысяч в «Сатурн Р Авто» в Кубинкове. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
7: «Лада» от 600 тысяч рублей. Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
8: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
9: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
10: ООО «Кама Тревел», Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранец 106-594-783-57.
11: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. PlanetaZdorova.ru. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
13: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
12: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
13: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
12: Магазин «Все для бани» у Сани. Пермь, Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это «Гороскоп на завтра». Вена, будут очень важны вопросы доверия и порядочности, как ваших партнеров, так и вас самих. Не стоит выбирать ее минутную выгоду. Тельцы, день обид по пустякам, а возможно, просто несправедливых обид. Эмоциональные реакции могут быть ошибочными. Близнецы, день тревог и неуверенности. Будет очень важным смотреть на вещи трезво и не поддаваться суете. Раки, день ответственности и необходимости отвечать на вопросы. Возможно, вам придется давать однозначные и даже жесткие ответы. Львы, стоит серьезнее отнестись к своей репутации. То, что вы делаете сейчас, аукнется в будущем. Девы, день напоминания о своих талантах и способностях. Рекламируйте себя без зазрения совести. Весы. День колебаний и сложного выбора между двумя почти равными возможностями. Точно не нужно слушать советов. Скорпионы. Настало время решить финансовые вопросы. Хороший момент для раздачи долгов и четкого распределения бюджета. Стрельцы. Вы увидите альтернативные пути развития ситуации и своих действий. Это день плана «Б». Козероги, будьте внимательнее, чтобы не упустить благоприятный момент для точечной работы. Именно такие вставки в процесс окажутся самыми удачными. Водолеи, день, когда нет никаких мелочей. Все действия и события приобретают значительный статус и вес. Ведите себя осторожней. Рыбы, вы увидите скрытую от вас информацию или расклад. Это день, когда неожиданные новости меняют планы.
0: Радио «Альфа».

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В пятницу, 29 мая, в Перми будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие дожди. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10 градусов. Завтра днем в Перми плюс 13-15.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

0: И до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
2: Да я занят был, в банном чане сидел.
1: Один, что ли?
2: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала: я тоже попробую. В итоге я у себя дома в очереди стоял.
1: Где брал?
2: Пермские банные чаны. Записывай адрес. Улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь кипит.
3: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
4: Ну вот и все. Уже весна. Весной... И банька быть должна.
5: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochke.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.
6: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
7: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-594-783-57.
8: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.
2: У твоей

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В пятницу, 29 мая, в Перми будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие дожди. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10 градусов. Завтра днем в Перми плюс 13-15.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

Прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер на радио «Альфа».

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это «Гороскоп на завтра». Вена, будут очень важны вопросы доверия и порядочности, как ваших партнеров, так и вас самих. Не стоит выбирать ее минутную выгоду. Тельцы, день обид по пустякам, а возможно, просто несправедливых обид. Эмоциональные реакции могут быть ошибочными. Близнецы, день тревог и неуверенности. Будет очень важным смотреть на вещи трезво и не поддаваться суете. Раки. День ответственности и необходимости отвечать на вопросы. Возможно, вам придется давать однозначные и даже жесткие ответы. Львы. Стоит серьезнее отнестись к своей репутации. То, что вы делаете сейчас, аукнется в будущем. Девы. День напоминания о своих талантах и способностях. Рекламируйте себя без зазрения совести. Весы. День колебаний и сложного выбора между двумя почти равными возможностями. Точно не нужно слушать советов. Скорпионы. Настало время решить финансовые вопросы. Хороший момент для раздачи долгов и четкого распределения бюджета. Стрельцы. Вы увидите альтернативные пути развития ситуации и своих действий. Это день плана «Б». Козероги, будьте внимательнее, чтобы не упустить благоприятные моменты для точечной работы. Именно такие вставки в процесс окажутся самыми удачными. Водолеи, день, когда нет никаких мелочей, все действия и события приобретают значительный статус и вес. Ведите себя осторожней. Рыбы, вы увидите скрытую от вас информацию или расклад. Это день, когда неожиданные новости меняют планы.
0: Радио Альфа.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляясь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В пятницу, 29 мая, в Перми будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие дожди. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10 градусов. Завтра днем в Перми плюс 13-15.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрированы Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Радио Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.